0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Мы не сомневаемся в том, что Бог сделает так, как лучше для нас. Но нас волнует, насколько болезненным окажется это лучшее.
2: Свободное радио. Правильный выбор.
3: Even if we both break down tonight.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Принято считать, что творческая профессия – это участь немногих счастливчиков. Еще бы, любимое занятие, где ты творишь что-то новое, а тебе еще и платят за это деньги, выглядит как настоящая мечта. Но вот стать музыкантом, художником и креативным дизайнером суждено не всем. Вместе с тем, есть и хорошая новость. Элементы творчества можно внести во многие другие, более распространенные сферы. Если вы общаетесь с клиентами, то перед вами широкое поле для импровизации, которое может привести к повышению продаж. Если вы печете пирожки, то вполне можете попробовать предложить свой рецепт или внести разнообразие в уже существующий. Если вы занимаетесь ремонтом техники или автомобилей, то творческий подход и смекалка в решении нестандартной задачи могут выручить клиента в той ситуации, где ему же мало кто сможет помочь. Наконец, если вы занимаетесь организацией процессов, то всегда можно попробовать что-то новое взамен проторенным дорожкам. Место для фантазии и креатива найдется и в других профессиях, главное этого захотеть. Любое дело станет куда интереснее, стоит лишь добавить немного творчества. Это состояние вполне естественно для нас, ведь мы сотворены по образу и подобию Бога, который сотворил Вселенную и творит каждый новый день. Не бойтесь включать фантазию, пробуйте новое и не давайте творческой энергии застояться и испортиться.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
1: «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле».

0: теме о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Николай, пастор церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Иначе жизнь не имеет смысла, как я думаю. Вот это мой образ мышления. Читая Писание, я понимаю, что без Бога абсолютно нет существования и жизни. Написано Писание, да. Без Него ничего и начало быть, что начало быть. То есть это я это понял, осознал, принял в своей жизни. И этим руководствуюсь и живу. Служу Господу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Если бы без веры, я думаю, даже не знаю, где бы я был. То есть, судя, как я был когда в молодости, когда служил в армии, на флоте, то есть перспективы жизни были удручающие. Но, слава Богу, то есть у меня отец, как бы верующий, ну, из детства был представитель колхоза, коммунизм в таком плане. Затем он уверовал, и вот так постепенно мне так стучал мое грешное сердце. Так семечко бросало, так говорить. И знаете, как обычно проповедовать людям, вот вы понимаете, вы там, знаете. А он мне говорит, сын, знай, где будешь вечность проводить. И мне это волновало. Я даже, да, вот он таким вот краткой проповедью добил меня. Я покаялся, вот, слава Богу, служение начали. В хоре пел, потом проповедником стал, диаконом, пастором, ну и... А там пути Господни неисповедимы.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Ибо так возлюбил Бог мир, в том числе и меня, что дал Сына Своего за меня, и за вас, и за всех. И через Него я имею жизнь вечную. Это самое ценное, приятное, которое вдохновляет. То есть просто какая-то бутафория моих слов, да, а суть и смысл моей жизни. Именно Христос положил жизнь свою за меня. Поэтому я здесь с братьями моими. Здесь хочу немножко вдохновиться, почувствовать себя еще более-более как бы уверенным в том, что я иду правильным путем.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я свободен. Ну, свободен от греха, удален от него. И это благодаря Господу Иисусу Христу. Поэтому я имею свободу, и плюс в моих действиях, мышлениях я имею это. Но есть те рамки, которые я не могу перешагнуть. Та черта, как говорят сегодня в современном как бы, обществе, красные линии. То есть, помните, такой был хороший наш брат Иосиф. У него такая одна история в его жизни. И я не буду говорить, что это было, но он сказал такие слова. Как я могу огорчить моего Бога? Как ему допустить даже огорчить моего Бога? Поэтому это принцип, я думаю, каждого верующего человека. Свобода, я свободен в действиях, но есть рамки, которые я не могу огорчить моего Господа. Огорчить там моих братьев, сестер, церковь, родных, близких. То есть я не могу этого сделать. Это принцип Писания, принцип мой, наверное.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Свободное радио. 7 лет в эфире.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Я расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 1990 года «Ныне прославися, сын человеческий». Фильм о последних днях жизни архиерея, которого тяготит этот пустой мир без отклика сердечного. Ему больно и за людей, за их духовную и сердечную слепоту, ведь он ведает и верует, что утешение в Боге учит этому, а они не слышат, заглушенные мирской суетой. Даже мать скорбит об утрате сына архиерея, но не просто сына. Сам же он уходит в мире тихо и радостно. Фильм создан по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова «Архиерей, княгиня и святой». Глубокий фильм, замечательная игра актеров. Есть о чем подумать. «Ныне прославися, сын человеческий». Российский фильм.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была женщина, вся скрюченная, она совсем не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Увидев женщину, Иисус подозвал ее и сказал: «Ты избавлена от болезни». Он возложил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. Старейшина синагоги, разгневанный тем, что Иисус вылечил ее в субботу, сказал народу: «Для работы есть 6 дней. В эти дни приходите лечиться, а не в субботу». Но Господь ответил ему: «Лицемеры! Разве каждый из вас не отвязывает в субботу быка или осла от стойла и не ведет поить? А ведь она дочь Авраама, и сатана целых 18 лет держал ее связанной. Так неужели нельзя развязать ее путы в субботний день?» От этих слов всем его противникам стало стыдно, а весь народ радовался удивительным делам, которые он совершал.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: об'яття. Воронкова Ольга. В святых святое грязным сапожищем вошел солдат в пыли земных дорог. И, усмехнувшись, он спросил: «Дружище, не здесь ли обитает вечный Бог?» Ворвался в чистоту и святость храма, неся с собой запахи войны. А в сердце страха Божьего ни грамма. Все страхи им давно побеждены. Вокруг на стенах образы святые, мерцают свечи, в храме тишина. Под куполом светильники золотые и строгий взгляд распятого Христа. Затрепетало сердце у солдата. Он на Христа поднял глаза свои и вспомнил старый дом, где жил когда-то, молитвы мамы полной любви. И вспомнил он, как с мамой на коленях стояли вместе у подножия креста, с сердечным плачем, вознося моленья, просил прощения у Спасителя Христа. Судьба жестокая все связи разорвала. Не стало мамы, он покинул старый дом. По разным сторонам его бросало, он жить спешил, а Бога на потом. Заплакал солдат горько, на колени склонился он к подножию креста, как в детстве, снова возносил моленья, просил прощения у Спасителя Христа. И он услышал тихий нежный голос: «Твои все беззакония я простил, ты, блудный сын, мне бесконечно дорог, тебя я своей кровью искупил».
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: «Христианский дом» в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: крутые библейские стихи.
1: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Надежда есть всегда.
0: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: 100 нескучных историй. С возвращением! Дело было в маленькой деревне, где все друг друга знали. В местной церквушке собралось несколько человек. Служба шла своим чередом, верующие молились, а священник время от времени украдкой наблюдал за молящимися. Когда богослужение закончилось, священник вдруг начал окликать то одного, то другого из прихожан странными словами. «Здравствуй, Егор! Ты вернулся! Что ж, я рад тебе! С возвращением, Агафья!» «О, и Иван Никифорович снова с нами! Рад вашему возвращению, братья и сестры!» Прихожане переглянулись с недоумением.
1: «Помилуйте, батюшка, откуда нам возвращаться? Мы ведь и не уходили никуда!»
0: «Разве?» — грустно улыбнулся священник. «А по-моему, во время молитвы вы все были очень далеко отсюда. Вот ты, Егор, на ярмарке торговал, а потом выручку считал, да думал, на что можно деньги потратить. Агафья не иначе как на огороде всю службу провела, урожай собирала и заодно прикидывала, сколько банок томата с двух грядок помидор получится. А Иван Никифорович, поди, перед телевизором сидел и вчерашний футбольный матч пересматривал. Ну а как молитва кончилась, все вы в храм и вернулись. Вот я и говорю, с возвращением». Грустно, когда молитва становится формальной, когда сердце и разум далеко от Бога. Но как же ждет Господь наших жарких молитв, задушевных бесед с Ним, откровенных разговоров. Только такие молитвы приносят человеку радость, утешение, душевное исцеление. Только такие молитвы приближают нас к Богу, а значит и к счастью. Давайте перестанем молиться для галочки, а лучше отважимся распахнуть пред Богом свои сердца. Давайте откроем пред Ним, как есть, и грехи наши, и нужды, и страхи, и надежды. Нам нужно это время общения с Богом, нужно ежедневно. А дела чуть-чуть подождут. Ведь Бог важнее.
2: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» Свободное радио живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Свободное радио рядом.
2: Как пришел в этот мир ни с чем.

А вам знакомы переживания в ключе «А что подумают люди?» Например, решили в чат свободного в Телеграм написать? Не стали. Ой, вдруг что-то не то напишу, или кто-то что-то возразит, прокомментирует. Решили сегодня на обед с коллегами привычной компании не пойти. Вместо этого прогуляться по парку в одиночестве. В итоге, чтобы не спорить, все равно пошли привычным путем. Ожидаемым. Таких примеров может быть много. Мы все иногда принимаем решения, даже сиюминутные, под давлением вот этой вот конструкции в своей голове. А что подумают люди? А люди, друзья, подумают то, чем они наполнены. И к вам это не имеет, как правило, никакого отношения.

Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас –

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы».

песнях прославления мы часто повторяем Богу признание в любви. Но что значит любить Бога? Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». В Писании сказано: «Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Вот такое жесткое обличение, но в самую точку. Давайте начнем с ближних. Это будет лучшее свидетельство нашей любви к Богу.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободная!
1: Новая музыка на Свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: Спирджин назвал его железным пророком, а израильский царь Ахав – смущающим Израиль. Современники награждали его еще менее лестными прозвищами. Подобно герою, который появляется ниоткуда, чтобы спасти девицу из горящего терема, Илия появляется в Писании с неожиданностью грома одним весенним днем. Но в отличие от ливня, приносящего приятные перемены для пересохшей земли, неожиданное появление Илии во внутреннем дворе царского дворца принесло панику и ужас, когда он объявил о том, что Господь есть Бог, и поэтому по его воле на землю не упадет ни одна капля дождя. Затем он исчезает, и никто его не может найти. Но пророчества этого странного человека оказались истинными на 100%. В третьей и четвертой книгах царств есть несколько кратких глав, рассказывающих об этом великом человеке и о чудесах, с ним связанных, включая замечательную историю о вознесении Илии на небо в огненной колеснице в конце его служения, достойном исходе для такого мужа. Сегодня повсеместно распространено неверное мнение о том, что ветхозаветные записи переполнены выдающимися событиями, которые можно считать невероятными. Однако остается фактом то, что такого рода невероятные события Ветхого Завета были не только удивительными, но и исключительными, зачастую отделенными друг от друга многими годами, благодаря тому, что через них Господь показывал никчемность веры язычников и призывал свой народ к покаянию и вере. Илия относится к пророкам, которым Моисей должен был отдать закон. Генрих Геллей воздает должное этому человеку, говоря так: «Необычное, неожиданное и недолгое появление Илии, его неустрашимая смелость и пылкое рвение, великолепие его побед, уныние, слава при отбытии и спокойная красота его повторного появления на горе во время преображения – все это делает его одним из самых величественных и самых возвышенных жителей Израиля. На основе этих важных слов мы можем предположить, что Илия был именно тем железным пророком, о котором говорил Спирджин. Секрет того, что сделало этого человека таким великим, заключается в том, что он был таким же человеком, как и мы, со своими чувствами страха и любви, ненависти и сострадания. Но у него было сердце, благодаря которому Господь выделил его не только из его современников, но и из людей многих поколений истории. Вот слова Иакова, брата Иисуса: «Илия был человек, подобный нам». Об этом мы можем узнать, прочитав историю его жизни от 17 главы 3 книги Царств до 2 главы 4 книги Царств и познакомиться с достоинствами и недостатками человека, который испытал на своем веку весьма большую гамму переживаний. Мы видим, как он умолял Бога позволить ему умереть и сойти со сцены. Но Иаков продолжает: «И молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Сила жизни Илии заключается в том, что он был обычным человеком, таким же, как и мы с вами сегодня. Его жизнь говорит нам о том, что эмоциональная, духовная и физическая стороны жизни неразделимы. Илия – победитель. Несмотря на его недостатки и неудачи, Господь отметил желание его сердца послужить ему. Бог Илии не умер и не спит. Бог Илии вечен. Он ждет каждого, кто обратится к нему. И нам нельзя этого забывать

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Меня не спасет знание, что Христос есть Спаситель. Но я буду, несомненно, спасен, если буду полагаться на моего Спасителя. Тонущего человека спасает не спасательный круг на борту корабля и не вера в то, что спасательный круг – это отличное изобретение. Нет, он должен надеть его и крепко держаться за него, иначе он утонет. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто случается среди людей. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и злой недуг. Соломон делится очередным наблюдением касательно еще одной категории людей. Обратите внимание, что первое – это явление он называет злом, и второе – оно часто бывает среди людей. Суть его проста. Есть особо несчастные, обладающие всем – богатством, имуществом, славой, но не имеющие возможности наслаждаться этими дарами. И это в противовес тем немногим счастливчикам, описанным в конце 5 главы, у которых тоже все есть, чем они и пользуются преспокойно в свое удовольствие. Здесь же о тех, кто достигают того состояния, которое было знакомо Соломону, когда нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. 6.2. Когда созданы, так сказать, все условия для счастья, но в силу каких-то обстоятельств нет доступа к нажитому. Может быть, речь идет о внезапной смерти или других препятствиях. В любом случае, это самая настоящая беда с точки зрения материалиста – несправедливость. Мы опять убеждаемся, насколько уязвим безбожник. Как этот мир хитро задуман. Он вроде предлагает столько благ, но в итоге всегда оставляет голодным и разочарованным. Обладающий всем, кроме Бога, все равно оказывается в неизбежном проигрыше. Человеку, который не добр пред глазами его, он не позволит прожить эту жизнь в удовольствие. Относительное земное счастье – это состояние, которое доступно тем, кто находится в мире с Господом. Ухватившись за эту мысль, Соломон дальше ведет рассуждение, но уже чисто гипотетически, чтобы показать, насколько нелепо жить не в удовольствие. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, то я сказал бы: «Выкидыш, не имеющий погребения, счастливее его». Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А этот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? 6.3.6. Это очередное утверждение о том, что жизнь, не приносящая наслаждения, теряет смысл. Знакомая идея. Если я не могу найти удовольствие для души, то нет мне смысла даже рождаться. Выкидыш счастливее. Выкидыш не знает, что такое разочарование, не знает, что такое погоня за ветром. Поэтому ему повезло больше, чем прожившему хоть 2000 лет, но не наслаждавшемуся добром. Да, оба родились напрасно, но первому легче, ибо его бессмысленная жизнь закончилась, едва начавшись. Посмотрите, сколько оптимизма в этих рассуждениях. Ну просто фейерверки и конфетти. Это же надо, как экклезиаста заклинило на этой идее.
1: Верь, живи, молись. Свободная

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Пришел однажды к нему человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты спрашиваешь меня о добром?» «Один Бог добр», — ответил ему Иисус. «А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди». «Какие?» — спрашивает тот. «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний, чти отца и мать и люби ближнего, как самого себя», — сказал Иисус. «Я все их исполняю», — отвечает юноша. «Чего мне еще не достает?» «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный. Он был очень богат. А Иисус сказал своим ученикам: «Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. Повторяю, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Ученики, услышав это, страшно удивились. «Кто же тогда может спастись?» — спросили они. Иисус, пристально посмотрев на них, сказал: «Для человека это невозможно, но для Бога все возможно».
2: Свободное радио.

0: 18 псалом. «Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания, хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука. Их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах Он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не скрыто. Закон Господа совершен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истинны, и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой ими храним, соблюдение их большая награда. Кто к ошибкам своим не слеп, от невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мной, тогда я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой Искупитель».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паёк. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Верно вам говорю, он отдаст ему под начало все свое имущество. А если слуга подумает, мой хозяин задержится и начнет бить слуг и служанок, будет есть, пить и пьянствовать, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, будет обращаться с ним, как с теми, кто не заслуживает доверия. Слуга, который, зная волю своего господина, не исполняет ее и не собирается ее исполнять, будет жестоко избит. А если слуга ее не знает и совершит что-то, заслуживающее порки, то наказание ему будет меньше. Кому много Бог дал, с того много и спросит. Кому много доверил, с того еще больше потребует.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Встреча. Эта встреча, изменила жизнь мою. В сердце я за эту встречу Богу славу воспою. Эта встреча, жизни встреча, главная в моей судьбе. Я теперь, Господь, отвечу послушанием Тебе. Я любовью лишь отвечу, припаду к Твоим ногам. И, Господь, за эту встречу сердце я свое отдам. Ты его, Господь, наполни светом, верою живой. И напомни, вновь напомни встречу главную с Тобой. Как в плену греха томилась, как тоска до слез брала. Но теперь все изменилось. Встреча со Христом была. Эта встреча изменила жизнь мою. Я теперь за эту встречу славу Господу пою.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Галаты, глупцы! Кто вас сглазил? Вы же, казалось, собственными глазами видели распятого Иисуса Христа, когда слушали мою весть. Об одном только хочу у вас спросить. Вы получили Духа, потому что исполняли закон, или потому что, услышав

0: радостную весть, поверили. Неужели вы так глупы, что начали с духа окончаете людскими уставами? Или все то, что вы пережили, пустой звук? Быть не может. Неужели Бог дарует вам духа и творит среди вас чудеса потому, что вы исполняете предписание закона, а не потому, что вы, услышав его весть, поверили?
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: 10-й псалом. «В Господе нахожу я приют. Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? Вот нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Когда устои распались, что может сделать праведным? Господь в святом храме своем, Господь на небесном троне своем, Он наблюдает за всем, глаза Его испытывают смертных. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие, ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер и участь. Господь справедлив и любит праведный суд. Праведники увидят его лицо».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний. Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить, а ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос».
2: Свети ярко. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Это там, на Голгофе случилось. Там Христос на кресте умирал. И заклание Агнца свершилось. Божий Сын людям жертвою стал. Он вознес своим телом на древо все грехи и пороки людей, избавляя от Божьего гнева и спасая нас кровью своей. Это там, на кресте совершилось, там великая битва была, Люциферова власть сокрушилась, бой проигран источником зла. Смерть за грех наш суровая плата, и закон сей с престола небес, но Христос искупил нас распятый и как первенец Божий воскрес. Эту добрую весть и поныне Слово Божие миру несет. Человеку спасение в Сыне. Жизнь Он вечную людям дает. Бог нетленное дарит богатство через веру в Иисуса Христа. Приходите, наследуйте Царство, славя Бога в сердцах и устах.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Иисус учил народ и говорил: «Остерегайтесь учителей закона. Им нравится расхаживать в длинных одеждах. Они любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть в синагогах, в первом ряду и на почетных местах, на пиру. Они пожирают имущество вдов, а потом напоказ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Седьмой псалом. «Господи мой Боже, у Тебя я ищу прибежище. Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует, иначе как лев меня разорвут, растерзают, и не будет спасителя. Господи мой Боже, если я это сделал, если есть несправедливость в моих руках, если я сделал зло тому, кто со мной в мире, или врага без повода обобрал, то пусть враг за мной погонится и настигнет, пусть он жизнь мою втопчет в землю и повергнет славу мою в прах. Господи, восстань в гневе своем, ополчись на неистовство моих врагов, пробудись, заступись за меня на суде, который ты заповедал. Пусть окружат тебя собравшиеся народы, воссядь над ними на высоте. Судит Господь народы, оправдай меня, Господи, по праведности моей, по моей непорочности Всевышний. Праведный Бог, судящий помыслы и сердце, положи конец беззаконию нечестивых, но праведного укрепи. Щит мой, Бог высочайший, спасающий правых сердцем. Бог, судья справедливый, Бог строго взыскивающий каждый день. Если кто не раскается, он наточит свой меч, согнет лук и оснастит его тетивой, приготовит оружие смертоносное и огненными сделает стрелы. Кто несчастье зачал и носит под сердцем беду, тот разрешится от бремени ложью. Кто рыл и выкопал яму, сам в нее упадет. Зло его к нему же вернется. На него обратится его жестокость. Восславлю Господа. Праведен он. Воспою хвалу имени Господа Всевышнего.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их».
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Настоящее твое.

0: Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает, к нам с теплом склоняясь, милует, прощает.
1: Свободное радио всегда рядом.
2: Свободное радио.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим нашу беседу «Гармония в браке». Эта беседа основана на изучении первого соборного послания Петра, 3 главы, с 1 по 7 стих. В первых 6 стихах Бог предлагает совет для жен. Этот совет имеет 4 части. В прошлой беседе мы говорили, что первый совет, который предлагается через апостола Петра, анализируйте свои действия. Второй совет – следите за вашим украшением. И мы читали с вами 3 стих и 4 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Пусть красота ваша будет не внешней, происходящей

инфантильность. Жена с мужеподобным протестом. Жена-мученик. Пассивно-агрессивная жена. Ревнующая жена-хозяйка. И депрессивная жена. Второй тип невротической нервной жены, так называемый нарциссический, очень близок к нашему тексту. Так вот, в этой главе написано. Нарциссический человек себя по-особому любит. Неординарно. Жена слишком уж озабочена своим лицом, своим телом и даже своими собственными интересами, что она ощущает их как продолжение себя. Женщине, которая слишком обеспокоена своей красотой, очень трудно достичь эмоциональной зрелости. Такие девушки рано привыкают к комплиментам в свой адрес по поводу их красоты. Это становится для них самым главным в их жизни. В детстве они так часто слышали, как они прекрасны, что когда они выходят в мир, то они считают, что мир должен продолжать изливать на них потоки комплиментов. Они очень высокого мнения о себе. Нарциссы. Они научились ожидать похвалу и славу как должное. И автор продолжает описывать на страницах книги различные типы жен. Я не буду цитировать вам их все, но об этом пишет апостол Петр. «Да не будет вашим приоритетом только внешне. И, пожалуйста, не обращайтесь к другой крайности. Не надо выглядеть как незаправленная постель. Не надо. Хорошо? Апостол Петр хочет, чтобы вы определили правильный баланс. Не отбрасывать внешнее совсем. Оно тоже важно. И я также хочу вам напомнить тем женщинам, кто уже замужем, что ваши мужья хотят смотреть на внешне привлекательную женщину. Это очень важно, чтобы ваш муж старался найти время, чтобы побыть вместе с вами, чтобы провести романтический вечер с вами. Может быть, даже вместе куда-то сходить, когда вы предстаете перед ним в прекрасном платье. Здесь можно говорить много о крайностях. Здесь нет ничего нового. Мне попалась интересная фраза, написанная Климентом Александрийским, жившим в 180 году от Рождества Христова, II век. Цитата имеет следующий смысл. «Многие женщины в наши дни сплетают волосы высоко на своей голове. Они не трогают свои прически, пока не теряют равновесие. А спать они ложатся с ужасом, боясь испортить свою прическу. Но мне кажется, что времена повторяются, не так ли?» То же самое. Итак, дальше. Третья часть совета. Проверьте свое отношение к украшениям и нарядной одежде. Проверьте ваш мотив. Это стих 4. Он начинается с контрастного предлога «но». Стих 3 говорит, да будет украшением вашим не внешнее. И 4 продолжает. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Пусть красота ваша будет не внешней, происходящей от пышных причесок, золотых украшений и красивых нарядов, а внутренней, исходящей от сердца и неувидаемой, красотой мягкого и спокойного нрава, который ценен в глазах Бога. Мы сразу же видим контраст. Пусть ваша красота будет внутренней. Я могу это сказать словами. Это ваше внутреннее доброе спокойствие. Тихое спокойствие. Потому что вы знаете, кто вы есть, и вы знаете, кому вы служите. Господу Иисусу Христу. Но сокровенный сердце человек. И, между прочим, я не думаю, дорогие дамы, дорогие женщины, что вам нужно более 2 или 3 часов, чтобы подготовиться к самому элегантному вечеру. Но вы знаете, что чтобы подготовить сокровенного сердца человека, это потребует всю вашу жизнь. Это не происходит в течение нескольких часов, но в течение всей жизни.
Знаете, вскоре после того,

0: как я стал ездить на работу на машине в Москве, то я был очень удивлен, когда я увидел однажды в машине передо мной молодую пару. Мужчина был за рулем, а женщина, сидевшая рядом, готовилась к работе. У нее с собой было все необходимое, чтобы сделать макияж и пойти на работу. В Москве часто приходится тратить много времени, чтобы добираться в нужное вам место. И так случилось, что мы ехали в одном направлении. И я заметил, что женщина за 45 минут преобразилась и сделала все необходимое, чтобы выглядеть лучшим образом. И ровно через 45 минут она вышла из машины и была готова к работе в офисе. И я подумал, это очень интересно. Похоже, что она уже проделала это и раньше. За 45 минут она была готова пойти на работу. Но чтобы развить внутреннего человека, нужен жизненный процесс. Дорогие жены и мужья, мы можем много тратить времени, чтобы научить наших дочерей, как одеваться и опрятно выглядеть, но мы не должны упустить важность обучения ценности их внутреннего, сокрытого человека. Будем внимательны к этому. Проверим наши отношения. Это то, что я называю настоящим качеством, настоящей ценностью, иметь в середине вашего сердца кроткий и молчаливый дух. Это красиво. Это красота внутренняя. И на это вы можете сказать: еще чего? Это же средневековье. Это же так старомодно. Да и вы знаете, как люди относятся к таким проповедям сегодня? Но это не так важно, как люди относятся к проповеди сегодня. Моя цель – быть верным Богу и тексту Священного Писания, а не угождать современному поколению. Я хочу оставаться верным тексту Библии. Бог называет сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Я хочу указать на то, что Бог оценивает это как драгоценное. Ценность. Не пропустите этого. Нетленный, неувидаемый. Это драгоценно пред Богом. Это слово Петр уже использовал в первой главе, говоря о крови Христа, которая является драгоценной кровью Христа. Дорогие женщины, если вы выработаете положение кроткого и молчаливого духа, то, как Бог говорит, это нетленно и становится драгоценностью. Поэтому я хочу спросить вас, является ли для вас это ценностью? Стоит ли на это тратить время и усилия? Какие значительные слова. Нетленная красота. Для проверки вашего отношения, последняя часть заповеди или совета для жены, это оценить ваше внимание к своим мужьям. Давайте прочитаем 5 и 6 стихи. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Ибо именно так украшали себя в прошлые времена святые женщины, чьи надежды были устремлены к Богу. Они покорялись мужьям своим». Посмотрите на слово «украшали себя». Здесь говорится о внутреннем человеке. Верующие женщины в прошлом украшали себя послушанием, подчинением бескорыстно своим мужьям. И Петр приводит пример. Стих 6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Подобно Саре, слушавшейся Авраама и называвшей его господином, вы дочери ее, если поступаете добродетельно и не имеете страха». Вы видите, слово «повиновалась» в стихе 6. Сара повиновалась Аврааму. Вы знаете, как это можно перефразировать? Она обращала на него внимание. Она заботилась о его нуждах. Она приспосабливалась к его желаниям. Я хотел бы призвать вас, дорогие жены, подумать и оценить, на что вы обращаете внимание, как вы повинуетесь. И я говорю это и тем, у кого уже несколько детей. Я понимаю вас. Это так просто больше заботиться о постоянных нуждах детей и отложить нужды мужа. Именно с этого начинается разрыв брачных отношений. И также здесь сказано, что вам не нужно беспокоиться и страшиться. Не смущаться ни от какого страха. Верьте этому, это сказал Бог. Ну а теперь настала очередь мужей. Хотя я знаю, как приятно слушать, когда учат жен слушаться. Мужья это всегда поддерживают. Но теперь очередь обратиться к мужчинам. И хотя мужам посвящен один стих, но здесь есть три сильных заповеди для мужчин. В 7 стихе 3 главы 1 послания Петра. Послушайте внимательно. Стих начинается словами. «Так же и вы, мужья». Ага, так же и вы. Мы только с вами говорили о контексте послушания, покорности в первом послании апостола Петра. И предлог «так же и вы» говорит нам о равной ответственности мужей в правильных действиях по отношению к нашим женам. Вы ожидаете, что ваша жена будет послушна призывам, написанных в первых 6 стихах? Но и ваша жена ожидает, что вы будете послушны призыву Божию, написанному в стихе 7. Тем более, что этот стих прямо обращается к мужьям. И это необычное обращение в Писании прямо к жене или к мужу. Итак, первый приказ, наказ. Вы, мужья, живите с вашей женой. Вы подумаете, какая ерунда. Ну, конечно же. Я же женат на ней. Конечно, я живу с ней. Но это совсем не то, что имеет в виду апостол Петр. Это слово значит жить вместе в одном доме. Это говорит о совместном единстве. За что вы, мужья, ответственны? Это не дело жены, но обязанность мужа. Это не дело жены следить, чтобы все было в гармонии, но это дело мужа. Это является частью пребывания в доме. Быть дома – значит понимать нужды дома и быть чувствительным к женщине, которую дал вам Бог. А теперь я сразу перейду ко второй заповеди, второму наказу. Мужья, знайте свою жену. Читаем стих 7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием. В греческом тексте это значит в соответствии со знанием. Обращайтесь, относитесь к своим женам в соответствии со знанием. Но здесь не говорится об академическом знании, нет. И это даже не сноска на общее знание о женщинах. И некоторые скажут, да я знаю мою жену. Коричневые волосы. Голубые глаза, вес такой-то, рост такой-то. Я знаю, как она выглядит вечером. Я знаю, что она любит приготовить. Но не об этом знании мы говорим. Каждый знает это о своей жене. И вы не отличаетесь от других мужчин, которые могут провести всего несколько минут с вашей женой и узнать все это. Но ваша жена – это особый сосуд. Осторожно и прекрасно созданный специально для вас. И это ваша задача как мужа, а не какого-то другого мужчины знать свою жену, знать ее глубину, ее внутренние нужды, ее невысказанные заботы, ее беспокойство и волнение. Помочь ей пройти через трудные моменты, поддерживать ее, быть чувствительным по отношению к ней, и дать ей чувство безопасности, защиты и цели, и принадлежности. Это все части знания. Для этого нет учебника. Здесь даже не поможет тесть, который отдал вам свою дочь. Вам надо все это обнаружить самому. И это требует времени. Для этого нужно слушать и быть очень внимательным. На самом деле. И многие верующие жены не будут против этого. Наоборот, они желают этого. И некоторые этого очень желают. Одним из важных факторов для женщины является то, что она знает, что ее муж понимает ее. И это создает интимность. Это и придает красоту отношениям любви. И это позволяет ей прильнуть к вам, желать, чтобы вы были рядом, радоваться вашему присутствию, вашим словам и знать, что вы слушаете ее. Поэтому здесь и сказано, стих 7, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием, обращаясь с ними почтительно, как с более слабыми». Я не думаю, что здесь говорится о слабости характера мужчины. Как врач, я знаю, что в некоторых ситуациях организм женщины бывает выносливее, чем у мужчины. Ну вот как пишет один врач-хирург, утверждая, что физически мужчины сильнее. Если мы устроим соревнование между сотней мужчин с одной стороны и сотней женщин с другой стороны, то мужчины выиграют. И он пишет, почему это так? Потому что мы по-разному устроены. Наши мышцы, наша подкожно-жировая клетчатка и некоторые другие факторы. Божья цель для нас, мужчин, быть чувствительными, а не доказывать своей жене, какие мы сильные и на что мы способны. Помните, что мы говорили о контексте послушания? И этом слове в 7 стихе. «Также повинуясь Господу Иисусу Христу, мужья, подчините свою волю Ему, отдайте Ему ваш эгоизм и не требуйте от вашей жены больше, чем положено». Итак, это слова, обращенные к мужьям. Это призыв любить жен, выслушивать их, понимать их нужды, постараться научиться говорить «нет» новым возможностям подработать и стараться бывать чаще дома, чтобы можно было что-то помочь по дому или с детьми. И это мужское дело. Каким еще образом ваши дети увидят пример отца и мужа? У кого они научатся? Но также доверяйте своей жене. Многие в этом поколении так ревнуют свою жену, что не позволяют ей скрыться от их вида. И здесь можно рассказывать истории часами. Позвольте жене быть свободной. Вы, как мужчина, должны дать ей возможность быть духовно свободной. Итак, знайте, понимайте свою жену. И третье требование, написанное в стихе 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием, обращаясь с ними почтительно». Третий совет – оказывайте им честь, почтение. Живите со своей женой. Знайте, понимайте свою жену. Почитайте свою жену. Вы видите здесь слово «оказывая им честь». Это значит выполнить задание. Это редкое слово. То есть как бы в своем уме указывать кому-то что-либо. И Петр пишет «укажите вашей жене место почета». Какой прекрасный совет! Как вы относитесь к вашей жене в обычный будний день? Не после такой беседы, как эта. После нашей сегодняшней беседы все должно быть прекрасно. Позвольте мне открыть для вас дверь. Разрешите, я открою. И я сам открою дверь. Позволь мне донести это, дорогая. И не сразу после беседы, а вот пройдет месяца два. И проверьте. Хорошо? Почитайте вашу жену. Почитайте ее. Это значительно. И скажите ей об этом. Не только делайте, но и скажите. Напишите. Напишите ей несколько записок. И сделайте это в течение недели. И пошлите ей письмо. И если вы еще наклеите марку, то письмо дойдет. И она прочитает. И вы можете что-то вложить туда для сюрприза. И это будет здорово. Но есть нервные мужья, так же, как и нервные жены. Я обещал вам прочитать предложенный список нервных мужей. Вспыльчивый, спорящий, давящий муж. Это один вид невротического мужа. раздражительный муж, не общающийся муж, муж-ребенок, муж-ипохондрик, пассивный, тихий, отступающий муж, муж-гуляка. И последний вид невротического мужа – муж-скряга. Какой интересный текст мы с вами разбираем. Это истина Божия. И об этом вы никогда не прочитаете в газете «Московский комсомолец» или «Известия», или в другом издании. Эту истину мы можем обнаружить только в Священном Писании. И это срабатывает. Это действует, дорогие мужчины и женщины. Это изменило мою семью. Вот почему я знаю, что эти истины очень практичны. Мы с женой несовершенны. И если нам суждено было жить вместе, то мы не могли изменить друг друга. Это может сделать только Бог. И я должен сказать вам, что мне нужно было во многом измениться. И когда мне казалось, что все вроде притерлось, появлялась другая область, с которой нужно было заниматься. Дорогие женщины, ваши действия, ваше украшение, ваши отношения, ваше внимание очень важны в создании семьи. Дорогие мужья, живите с вашей женой, познавайте ее, почитайте женщину, которую Бог дал вам. Это очень важно для укрепления семьи. И знаете ли вы обетование, обещание, которое есть в конце 7 стиха? Прочитаем. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием, обращайтесь с ними почтительно, как с более слабыми, которые вместе с вами унаследуют дар жизни от Бога, и тогда ничто не будет препятствовать молитвам вашим. Если у вас будут такие взаимоотношения, то у вас не будет препятствий в молитвах. Может, это и показывает, почему ваши молитвы не отвечены. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Позвольте предложить вам пару проектов. Номер один. Позвольте мне предложить вам провести время вместе на следующей неделе. Написать 4 качества, которые вам больше всего нравятся в вашем супруге или супруге, и сказать друг другу. Напишите 4 качества, которые вам нравятся больше всего в вашем спутнике жизни. И скажите ему или ей вслух. И скажите, почему они вам нравятся. Обсудите каждый из них. Второе. Используя первое послание Петра, 3 главу, стихи с 1 по 7, как ваше руководство, признайтесь в одной области, в которой вы сами должны измениться. Признайте одну область, где вам нужно лично измениться. Но не делайте наоборот. Не говорите другому 4 качества, которые вы хотели бы, чтобы он или она изменили бы. И одну вещь, которая вам нравится в себе. Не в этом заключается задание. Постарайтесь быть откровенными. Не увиливайте. Говорите правду. И не осуждайте другого. Не превращайте вашу встречу в ссору и конфронтацию. Постарайтесь, чтобы это была встреча общения и соединения. Рискните быть открытыми. И я верю, Господь желает благословения для вас.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: говорит в небеса.
1: Псалом 22. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Пришел же некто и донес им, говоря:
2: вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
1: Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря:
3: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?»
1: Петр же и апостолы в ответ сказали:
4: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему».
1: Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал:
5: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками».
1: Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
0: Свети ярко, вдохновляй!

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».
2: Свободное радио.

0: У каждого верующего может случиться ночь души. Время, когда ты не чувствуешь Бога рядом. Более того, тебе кажется, что Ему вообще не до тебя, Он ушел куда-то и не хочет иметь с тобой ничего общего. У кого-то этот период проходит за месяц-другой, а кто-то живет в таком состоянии десятилетиями. Иметь веру и лишиться ее – это как потерять почву под ногами или даже воздух. Но переживший подобный жуткий опыт одиночества без Бога уже не усомнится в вере из-за чьего-то опыта или чьих-то аргументов. Пережив такую духовную болезнь, человек приобретает своеобразный иммунитет, и его вера только укрепляется. И если такой период сейчас у вас, знайте, что его проходили самые великие подвижники христианства. А пройдя этот путь, вы станете лишь сильнее и крепче.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Просто в какой-то момент своей жизни понял, что, валяясь на диване и услаждая свое мясо, я все-таки умру. А что я там буду делать? Там Мерседеса нет, денег нет, жены нет, детишек нет, внучков нет. Наш Сбербанк находится на небе.
1: Настройся на хороший день.

0: притчи Соломона.
1: «Не изводи себя погоней за богатством, имей мудрость остановиться. Бросишь взгляд на богатство, а его уже нет. Ведь оно непременно расправит крылья и, как орел, улетит в небеса».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Я хотел бы поделиться с вами небольшим словом из книги Исаии, 40 главы, место Писания с 30 стиха. Библия говорит о том, что утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Дорогие братья и сестры, я хочу вдохновить каждого из вас. Давайте не будем ослабевать, давайте не будем оставлять нашего упования на нашего Господа. Здесь написано, что утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Падение человека начинается, как говорит здесь Слово Божие, утомляется вначале человек, затем написано «ослабевает». Утомление приносит ослабевание, а ослабевание приносит падение. Дорогие братья и сестры, давайте не будем утомляться, давайте не будем ослабевать и давайте будем уповать на Господа. Потому что написано, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, как орлы. Это обещание Божие. Наша надежда на Господа, оно обновляет наши силы. Братья и сестры, давайте продолжать надеяться на Господа, искать Его лица и собираться вместе каждый вечер вместе с семьей в 21:45 и получать Слово от Господа. И сила Божия будет сходить на тебя, и ты будешь обновляться в силе, как молодой орел.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяний апостолов». Сегодня мы прочитаем 10 главу, поразмышляем над ней. Наша задача не столько ответить на все вопросы, сколько задуматься над тем, что совершает Господь, что Он совершал тогда, что Он совершает и может совершить в наши дни. Это рассказ об обращении ко Христу римского офицера Центуриона Корнилия. Центурион, в других переводах сотник, начальствующий над сотней воинов, по нашим званиям, наверное, капитан. И вот этот рассказ об обращении ко Христу Корнилия и его родственников, друзей, евангелист Лука повторяет 3 раза. Подробно в 10 главе, которую мы будем сейчас читать, более кратко в 11 главе, и затем совсем кратко в 15 главе. Значит, это очень важный рассказ, поворотный пункт во всем развитии событий в книге «Деяний». Прочитаем сперва первые 8 стихов и поразмышляем, что это значит. «В Кесарии был человек по имени Корнилий, центурион италийской когорты. Он жил благочестиво, почитал со всем домом своим единого Бога, щедро помогал бедным и постоянно молился Богу. Однажды, около 3 часов пополудни, было ему видение, в котором Корнилий ясно увидел, как ангел Божий вошел и обратился к нему: „Корнилий“.

красивого воина из своей охраны. Рассказав им обо всем случившемся, он отправил их в Иоппию. Итак, Господь начинает действовать, разрушая барьер между иудеями и язычниками. Корнилий назван боящимся Бога. Это значит, что он почитал единого истинного Бога, о котором говорит Писание евреев, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, а тогда называлось просто Писанием. И среди язычников, римлян, греков уже тогда было немало людей, и мы встретим их еще в книге Деяния, которые имели, как мы бы сейчас сказали, библейское мировоззрение. Они верно мыслили о Боге, о том, что Бог один, что Ему только нужно поклоняться. Но они не были евреями, они не исполняли закон. Это было бы для них огромным бременем, это было очень трудно, потому что включало в себя многие правила касательно приема пищи, касательно субботних дней, касательно того, что мы назовем повседневным бытом. По сути, принять на себя бремя закона значило просто стать евреем, перестав быть язычником. И это бремя было, вообще говоря, невыполнимо даже и для евреев, тем более для язычников, которые были к этому непривычны. Поэтому немало было в те времена людей, которые, веря, что есть один только Бог, и молясь Ему, и стараясь делать добрые дела, как здесь и сказано, что Он щедро помогал бедным, однако они евреями не становились и сами себя считали чуждыми народа Божьего, стоящими вдали от Бога, хотя и старались всячески Ему угодить. И действительно, в этот момент Корнилий не был еще спасенным и не принадлежал еще к народу Божьему. Но Господь намерен был его принять. И ради этого, разбивая с двух сторон барьер между иудеями и язычниками, он посылает ангела Корнилию и посылает видение Петру. Я хотел бы еще обратить ваше внимание на то, что авторы Нового Завета обычно хорошо отзываются о римских офицерах. Хотя центурион, офицер оккупационной армии, казалось бы, не должен вызывать особых симпатий у народа еврейского. Но вот, тем не менее, в 7 главе Евангелия от Луки упомянут центурион, офицер, который благочестивый, за которого просят, за которого заступаются евреи, заступаются за него перед Иисусом, чтобы тот ему помог. И больше того, римский офицер, который распоряжается казнью Иисуса, признает, что да, этот человек был праведником. Мы не знаем, конечно, можем только догадываться, об одном ли и том же офицере идет речь. Кто-то предполагает, что это и был тот самый Корнилий, но это, конечно, уже только догадки. Итак, пока посланные Корнилием идут из Кесарии в Иоппию, а это 50 километров, немаленький путь, в это время Господь посылает Петру видение, и мы прочитаем о нем с 9 стиха по 23 стих 10 главы книги Деяний. «На следующий день, когда люди Корнилия были еще в пути и приближались к городу, Петр, было около полудня, поднялся на плоскую крышу дома, чтобы помолиться. Он был голоден и очень хотел хоть что-нибудь съесть». Пока готовили поесть, Петру было видение. Он увидел, что раскрылись небеса, и нечто похожее на большую скатерть, которую держат за четыре конца, опускается на землю. На ней были всякого рода четвероногие животные земные, пресмыкающиеся и птицы небесные. И он услышал обращенный к нему голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». «Ни за что, Господи, – отвечал Петр, – никогда не ел я ничего поганого или нечистого». И снова донесся до него голос во второй раз: «Что Бог очистил, того ты больше не считай нечистым». Так было трижды, и тотчас все это было поднято на небо. Пока Петр еще был в недоумении о том, что бы значило это видение, у ворот остановились люди, посланные Корнилием. Они разузнали, где находится дом Симона Кожевника, и теперь громко спрашивали, не гостит ли здесь Симон, называемый Петром. Тут дух сказал Петру, продолжавшему размышлять о видении: «Пришли три человека и ищут тебя. Поспеши к ним, и без всякого сомнения иди с ними, ибо я послал их».
Петр спустился с крыши и сказал им: «Я тот, кого вы ищете.

0: «Что привело вас сюда?» «Мы пришли, — ответили они, — от центуриона Корнилия, человека праведного, чтущего единого Бога и очень уважаемого всем иудейским народом. Святой ангел велел ему пригласить тебя прийти к нему домой, чтобы услышать то, что ты скажешь ему». Тогда Петр предложил им войти и приютил их в доме. И вскоре мы прочитаем о том, что на следующий день Петр отправился вместе с ними. Путь был неблизкий, поэтому сразу идти было невозможно. Пошли с утра и, наверное, шли день, а может быть и два дня. 50 километров, напомню, отделяет Иоппию от Кесарии. Мы видим, что Петр соблюдал все заповеди закона Моисеева, в том числе и законы о пище. Как он говорит, «никогда не ел я ничего поганого или нечистого». И может показаться, будто слова «что Бог очистил того, ты не почитай нечистым» относятся к животным. Но Петр понял, что здесь речь идет о людях, что не следует почитать нечистыми людей, которых Господь очистил. О спасении язычников было сказано еще в Ветхом Завете. В книге «Бытия» было пророчество и обещание Божье Аврааму, родоначальнику еврейского народа, что в его потомстве благословятся все народы земли. И когда Христос повелел ученикам «идите, научите все народы», этими словами заканчивается Евангелие от Матфея, то он имел в виду именно все народы земли. И Господь предсказал, что прежде его второго пришествия будет проповедано Евангелие Царства, благая весть о Царстве Божьем, во свидетельство всем народам. И мы можем с радостью и торжеством сказать, что в наши дни это исполняется. Еще не исполнилось до конца, но уже очень многие народы узнали о Господе. И тут проблема скорее в том, что народов очень много. Разных языков, на которых говорят разные люди, разных этносов ученые насчитывают несколько тысяч, даже до 5000. Тут подсчеты отличаются. И вот мы видим, как выходит благая весть за пределы Израиля. Конечно, это уже было. Уже было Евангелие возвещено самарянам, но самарян все-таки нельзя назвать в полной мере язычниками. Они такие родственники евреев, с которыми евреи поссорились, но самаряне тоже соблюдают закон и сами себя считают как раз настоящими евреями, а евреев не настоящими. В общем, это такие родственники, с которыми в ссоре находятся евреи. Был еще евнух из Эфиопии. Но это был один единственный человек, который тут же уехал, и не возникло вопроса о том, как дальше с ним общаться. Можно было сказать, ну, Господь что-то повелел Филиппу, Филипп кого-то встретил, мы больше никого не видели, ну, и Бог судья и Филиппу, и тому человеку, которого он встретил. Так могли рассуждать многие в церкви. Здесь же мы видим, как Господь привел ко спасению и привел в церковь новую группу людей, которые не были евреями, которые и оставались язычниками, и с которыми нужно было решать, как поступать дальше, как с ними общаться. Потому что до сих пор еврей не мог даже войти в дом к язычнику и поесть там. Всегда была опасность съесть нечистую, неправильную, незаконную пищу. Поэтому общение евреев с язычниками поневоле было ограниченным. Они не могли даже есть вместе. А между тем, в церкви это необходимое условие. Вместе не просто есть, но участвовать в вечере Господней. Давайте прочитаем, как Господь спасает дом Корнилия. Читаем далее с 24 стиха. «Наутро он собрался и отправился с ними в путь, и некоторые из иоппийских братьев сопровождали его». В Кесарию пришли они на следующий день. Корнилий ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Когда Петр вошел, Корнилий встретил его и, пав к ногам, приветствовал его в глубочайшем почтении. Петр же поднял его и сказал: «Встань, я всего лишь человек». Беседуя с ним, он прошел в дом и увидел, что там собралось много народа. Он сказал им: «Вы сами знаете, что запрещено иудею общаться с иноплеменниками или входить к ним в дом. но Бог открыл мне, что никого нельзя считать поганым или нечистым. Вот почему, когда вы за мной послали, я пришел без возражений. Теперь хотел бы я узнать, зачем вы прислали за мной». 3 дня назад, примерно в это же время, около 3 часов дня, я молился в доме своем, — сказал Корнилий. «И вдруг увидел я перед собой мужа в сияющем одеянии, который сказал мне: „Корнилий, услышана твоя молитва, и милостыни твои не забыты Богом. Пошли в Иоппию за Симоном, которого зовут также Петром. Он гостит в доме кожевника Симона возле моря. Я сразу же послал к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. И вот теперь все мы здесь пред Богом и готовы выслушать все, что повелел тебе сказать Господь». Теперь я действительно понимаю, что Бог беспристрастен, открыв уста, заговорил Петр. Угоден ему всякий, кто чтит его и поступает по правде, из какого бы народа тот ни был. Бог послал слово свое народу Израиля, и было оно для них благой вестью о мире через Иисуса Христа, который есть Господь всех. Вам известно, что происходило по всей Иудее, начиная с Галилеи, после крещения, которое проповедовал Иоанн. Слышали вы о том, как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою, и Иисус ходил повсюду, творя добро и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что совершил он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и как убили его, распяв на кресте. Но Бог воскресил его на 3-й день и дал возможность людям увидеть его. Не всему народу, а лишь тем свидетелям, которых Бог заранее избрал, нам, кто ел и пил с ним по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать об этом людям и свидетельствовать, что его поставил Бог судить живых и мертвых. Все пророки свидетельствуют о нем и говорят, что всякий, верующий в него, получает прощение грехов силою и властью имени его». Петр еще произносил эти слова, когда Дух Святой сошел на всех, слушавших весть его, и верующие из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что Святой Дух дарован был и язычникам, ибо слышали, как те говорили на разных языках и величали Бога. Тогда Петр сказал: «Может ли кто отказать в крещении водою тем, кто, как и мы, получили Духа Святого?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. А потом они попросили его остаться у них на несколько дней. Бог нелицеприятен, или Бог беспристрастен, другими словами. Вот главный вывод апостола Петра. О спасении язычников, как уже мы говорили, сказано было даже в Ветхом Завете. Но лишь теперь сам апостол в полной мере осознал Божий замысел спасения мира. И речь Петра – это, по сути, пересказ, краткий конспект Евангелия от Марка о том, что делал Иисус, и что в нем спасение всем верующим, из какого бы кто народа ни был. И вера, очевидно, пришла еще пока апостол Петр говорил. Пришла спасительная вера, с ней пришел и Дух Святой. И вслед за тем крещение. Дорогие друзья, да поможет Господь тем, кто еще не принял Господа, принять Его, иметь эту спасительную веру. А нам, тем, кто уже в церкви, кто уже с Господом, да поможет Господь быть беспристрастными, как Он, и принимать людей, какого бы кто ни был, положения, звания, народа. Да благословит всех вас Господь. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Даниил, я из города Волгограда.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я родился в верующей семье, и я уже изначально о нем знал. Покаялся я в сознательном возрасте. Я понял, что надо что-то менять в своей жизни, чтобы не остаться с этим миром.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера меня направляет, когда у меня стоит выбор сделать что-то плохое или хорошее. Я всегда думаю, что а как бы поступил Иисус и руководствуюсь им.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Реально, он немного шуточный. Шутка про истребителя. Первая Коринфянам, 10 глава, 10 стих. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это свобода в Боге, но ограничение в миру. У меня есть рамки, которые я сам себе ставлю, да? То есть Бог и я живу по благодати, и поэтому я не могу делать то, что я хочу прям все, но могу делать то, что мне позволено, скажем так.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

В этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит в меня, будет делать те же дела, что и я, и даже больше сделает, потому что я отправляюсь к Отцу. Все, о чем не попросите, призвав мое имя, я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если меня вы о чем-то попросите, призвав мое имя, я исполню. Если меня вы любите, то исполните то, что я вам заповедал. И я Отца попрошу, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Тот заступник — Дух истины. Мир его принять не способен, потому что не видит его и не знает. Но вы его знаете, ведь он теперь с вами и останется в вас. Я сиротами вас не оставлю, снова к вам возвращусь. Еще немного, и мир меня уже не увидит, а вы меня будете видеть, потому что живу я, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце моем, вы во мне, и я в вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Настоящие мужчины живут для Иисуса. Это очень важно, чтобы ты свою жизнь упорядочил с Иисусом настолько, насколько это возможно. Жизнь — это такая хрупкая штука, что никогда не знаешь, когда она может закончиться. Это может произойти в течение нескольких секунд, и тогда будет уже поздно, чтобы использовать этот самый дорогой подарок Бога — Его любовь и милость. Американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Иоанна.
1: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им:
2: «Мир вам!»
1: Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично:
2: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
1: Сказав это, дунул и говорит им:
2: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
1: Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему:
3: «Мы видели Господа».
1: Но он сказал им:
4: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
1: После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал:
2: «Мир вам!»
1: Потом говорит Фоме:
2: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим».
1: Фома сказал ему в ответ:
4: «Господь мой и Бог мой».
1: Иисус говорит ему:
2: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
1: Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Не задумывались? Слово «карьера» всегда ассоциируется с движением вверх, стремлением к новым высотам и достижениям. А как называются те, кто знают, что по карьерной лестнице можно не только подниматься, но и спускаться? Думаете, это лузеры и неудачники? Не совсем и не всегда. Это могут быть и дауншифтеры. Понятие «дауншифтинг» относительно новое. Оно появилось в конце 20 века. В 90-е этот термин появился в статье «Washington Post». Западное определение дауншифтинга – это отказ от высокой должности и доходов ради простой, неприхотливой и неторопливой жизни в кругу семьи. Конечно, как замечательно сказал мудрый Соломон, нет ничего нового под этим солнцем. И нечто подобное на самом деле уже было. Хиппи, например, или зеленые туристы. Массово говорить о том, что потом назовут дауншифтингом, на Западе начали еще в 70-е. А к началу 21 века явление дошло и до России. Его стали активно обсуждать в блогосфере. Слово «дауншифтинг», означающее в дословном переводе с английского «смещение вниз», заимствовано из лексикона автомобилистов. Так называется переключение коробки передач на меньшую скорость. Впрочем, существуют и те, кто трактует смысл слова по первой его части, трактуя данное явление как своего рода психическую патологию. Дауншифтеры – это люди, которые сознательно понижают себя в карьере, статусе и делают это ради семьи, хобби, свободного выбора места проживания, да и просто ради свободного времени. Как правило, и это важно, такие люди уже добились значимых результатов на карьерном поприще. Однако постоянные стрессы, усталость и, конечно же, психологическая чума 21 века – синдром эмоционального выгорания. Ну а еще отсутствие свободного времени и все это в совокупности заставляет людей полностью пересмотреть, а потом и поменять свою жизнь. К чему эта постоянная гонка, если в конце тебе нечего будет вспомнить, кроме бесконечной рутинной работы? И вот по такому принципу адвокаты становятся инструкторами пилатеса, а топ-менеджеры, например, садовниками. Несмотря на всю красочность и оригинальность слова «дауншифтинг», это все-таки достаточно общий термин. Важно помнить, что каждая отдельная ситуация, конечно же, уникальна. Уникальные обстоятельства, уникальные причинно-следственные связи. Ничего не стоит отнести дауншифтинг к новому, модному, популярному течению среди менеджеров-неудачников. Но не торопитесь, ведь очевидно, для того, чтобы отказаться от чего-то или спуститься по карьерной лестнице, надо сначала на эту лестницу подняться, вкусить все ее радости, горести, радость высокой зарплаты, горечь отсутствия времени. Так что каждый раз, когда слышите где-то «дауншифтинг», это вовсе не синоним неудачнику.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!

0: Слышь, Петрович, там за углом ресторанчик неплохой открыли. Может, зайдем?
1: Нет, там много подростков работает.
2: А что тебе подростки-то сделали?
1: А, современная молодежь. Напялят наушники, живут заметки. Ты им же на все наплевать.
0: Смотри, желтый свет.
1: Катаются на своих роликах.
0: Петрович, желтый свет, Петрович.
1: Пялятся с айдиоски компьютерные.
3: Петрович, красный!
1: Абсолютно безразличный к окружающему миру. Ты понимаешь, что я имею в виду, а?
4: Когда мы сосредоточены на грехах других людей, мы часто не видим, что сами нуждаемся в Божьем прощении.
1: Да, мне все понятно.
5: Они никого не уважают.
0: Петрович, ты на тротуар выехал.
1: Они вообще забыли слово вежливо.
0: Петрович, люди!
1: Им просто наплевать на других.
3: Петрович, на столу! Что, что ли?
1: Вы что, встали, уйдите с дороги, что не видите, машина едет.
4: Библия говорит, что все мы согрешили.
1: Они наплевали на закон.
0: Что это?
1: Детектор радара. Пристегни ремень.
4: Вы когда-нибудь думали, что вам нужно Божье прощение? Или вы до сих пор видите только грехи окружающих людей?
6: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: У кого горе, у кого скорбь, у кого раздор, у кого жалобы, у кого синяки без причины, у кого красные глаза? У тех, кто засиживается за вином, кто повадился пробовать вино приправленное. Не гляди, что вино рубиновое, что в чаше искрится и пьется легко. Потом оно, как змея, кусает, жалит, как гадюка. Глаза твои будут видеть странные вещи, а разум придумывать дикое. Ты будешь как лежащий среди моря, как спящий наверху мачты. Били меня, будешь говорить, а больно мне не было. Колотили меня, а я и не чувствовал. Когда же я проснусь, чтобы снова напиться?
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Матфея.
1: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».

0: Зинаида Миркина. Увидеть со стороны, что человек натворил, куда легче, чем проникнуть внутрь его души и понять, чего это ему стоило. Отделить себя от ошибок и преступлений. Вот поэтому и выходит, что мы осуждаем преступника, а преступления спокойно продолжают жить. Мы останемся чистыми, побив камнями грешника. А грех в это время чувствует себя вполне комфортно.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить с вами о таком вопросе, как существует ли супружество без боли, и поговорить про ложные ожидания в супружестве. Ведь вступая в брак, многие из нас рассчитывали на некий идеальный союз, в котором не будет боли, обид, конфликтов и разочарований. И, к сожалению, люди не могут существовать в эмоциональном вакууме. У каждого из нас есть чувства, которые наш партнер непреднамеренно, а иногда и специально, конечно, может ранить. Чтобы быть счастливыми в браке, нужно принять тот факт, что ваш избранник не идеальный человек. Он может допускать ошибки и причинять вам боль. Умение воспринимать такую боль как неотъемлемую составную часть брака, мириться с ней и решать конфликты с минимальными потерями – залог успешного брака. Не стремитесь получить от семейной жизни то, чего она вам в принципе дать не может. Вам стоит избавиться от ложных ожиданий. Признайте, что ваш партнер имеет право на ошибки и иногда может причинять вам боль. Это действительно так. Сняв эти розовые очки, вы можете быть счастливыми. Но откуда же берутся эти ложные ожидания? Источниками могут быть, как желание осуществить детскую мечту. Здесь все просто. Некоторые взрослые верят, что и в реальной жизни есть место для сказки. Они ждут своих принцев и принцесс и мечтают о безоблачном счастье. Однако сказка заканчивается, и, как правило, почти сразу после роскошной свадьбы и медового месяца. Столкнувшись с реальностью, многие принцессы просто разрывают отношения и расстаются. Вторым источником может быть желание жить без боли. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Потому что не бывает безоблачных отношений. Люди ранят друг друга и причиняют друг другу страдания. Это факт. При этом они не перестают любить друг друга. Это тоже факт. Умение принимать боль, работать с ней и поддерживать друг друга – это лучшие гарантии того, что вы можете сохранить свои отношения. Еще одним источником является желание забыть нелегкое прошлое. Люди, у которых в прошлом остались серьезные обиды, новую боль воспринимают с удвоенной силой и сильнее других верят в то, что новый партнер их не обидит. К сожалению, разочарование в этом случае неизбежны. И вы можете проанализировать, не мешают ли и вам какие-то ложные ожидания. Постарайтесь принять действительность, и тогда вы сможете выстроить крепкие отношения, чего я вам и желаю. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из «Волрус Воршип». И это «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Справедливое воздаяние. Бог предложил Иисуса Христа в жертву к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание к римлянам, 3 глава, 25 и 26 стихи. «Надеясь, что однажды добро будет вознаграждено, а зло наказано», сказал один философ, рассуждая о загробной жизни. Так думает бесчисленное множество людей, ибо мир полон несправедливости. Многие хотели бы, чтобы справедливость восторжествовала хотя бы после смерти. И она восторжествует. Библия говорит: «Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние» Иеремия, 51 глава, 56 стих. В назначенный день в Его свете будет выявлено все, и каждый получит по заслугам. «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо» Экклесиаст, 12 глава, 14 стих. «Наша жизнь, наши поступки, наши намерения – все это будет использовано в качестве свидетельских показаний. Как можно избежать осуждения Богом, который не признает виновного невиновным и который провозгласил: «Нет праведного ни одного» Послание к римлянам, 3 глава, 10 стих. На всех ли пойдет праведный суд Бога? Нет, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Те, кто верит, что Иисус, Сын Бога, претерпел суд вместо них, не будут осуждены. Таковы и объявлены праведными перед Богом. Не верить же в Иисуса Христа значит отвергать благодать Бога и благословение жертвы Христа. Таковые предстанут перед Богом, чтобы быть судимыми по своим делам, а затем подвергнуться вечной муке. Сделайте же правильный выбор. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет, дорогие. Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Нас теснят со всех сторон, но мы не загнаны в угол. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Мы всегда носим в своем теле смерть Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашем теле. Нас, живых, постоянно предают смерти ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашей смертной плоти».
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговоры о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходят куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: «Свободное радио» рядом.

0: Я могу научить любого, как добиться того, чего он хочет в жизни. Проблема в том, что я не могу найти никого, кто бы знал, чего он хочет. Марк Твен.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Максим Горбунов, я из города Омска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что однажды Господь вошел в мою жизнь, благословил меня, изменил ее и действительно дал то, в чем я нуждался. Потому что была определенная пустота, и Он заполнил ее.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает в каждом дне, в общем-то, меняться прежде всего в характере. То есть это работа Бога над моим характером, которая в итоге благословляется определенными переменами в отношениях с людьми, и ты получаешь огромную радость от этого.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это ограничение, которое приводит к свободе.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Иисус остановился и подозвал их. «Чего вы хотите? Что для вас сделать?» — спросил он. «Господь, пусть откроются наши глаза!» — говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за ним следом.

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Вы слушаете Свободное Радио.

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. Свободному радио 7 лет.

0: Сколько бы ни твердили нам, что мир лежит во зле и что хорошего ждать от него бессмысленно, мы все равно покорно топаем по одним и тем же граблям. Мы постоянно связываем свои мечты и надежды с ненадежным и ускользающим. Ждем, когда все станет как раньше. Надеемся на позитивное преобразование и светлое будущее. Ищем островки стабильности и защиты в условиях тотальной уязвимости и изменений. Логика Царства Божия выглядит как-то иначе. Но постичь ее в полноте, находясь в этом мире, мы, наверное, не в силах. Хотя попытаться точно стоит.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Евангелие от Марка.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
2: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
1: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса:
3: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
3: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
1: Иисус сказал:
4: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
3: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
1: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
5: «Кролики!»
1: И слуги били его полонитом.
6: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях. Yeah.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: fellow dancer, that's it.
1: Госпожа Смирнова, совершенно очевидно, вы тратите больше, чем зарабатываете.
2: Так, но посоветуйте, как мне жить без долгов.
1: Вам просто нужно тратить меньше денег, чем вы зарабатываете.
2: Нет, это невозможно. Разве не существует какой-нибудь фонд помощи тем, кто всю жизнь не может выбраться из долгов?
1: Нет, решение однозначно. Просто тратьте меньше, чем вы зарабатываете.
2: Может стоит купить на все оставшиеся деньги лотерейные билеты?
3: У многих проблем простое решение.
4: Вы хотите слушать правду? У вас лишний вес. Вам просто нужно меньше есть и заниматься спортом.
5: Меньше есть? Я не могу меньше есть. Ведь вкусно поесть — это для меня самое главное в жизни, доктор.
4: Если вы хотите вернуть здоровье, вы должны...
5: Ну ладно, допустим. Допустим, я буду меньше есть.
4: И спорт. Непременно спорт.
5: Нет, только не это. Ну, доктор, выпишите мне какие-нибудь таблетки, я не знаю, пропишите укол, не знаю, что угодно, только не спорт. Я ненавижу спорт.
4: Нет, Иван Семенович, еще раз нет. Вам это не поможет.
5: Но я ненавижу спорт.
3: Христос пришел в мир, чтобы примирить человечество с Богом. Вы ищете мира в душе? Решение этой задачи простое. Откройте свое сердце Христу.
6: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Поскольку я добровольно не хочу выучивать этот урок, то ему приходится время от времени неожиданно сталкивать меня с пирса размеренного богопознания. Тогда, зажмурившись и сжавшись, я неуклюже плюхаюсь лицом во мглу, поднимая фонтан и брызг. Боже, там так холодно, что мои молитвы замерзают в горле, и я лишь на выдохе отрывисто и сипло шепчу «Почему?». А вскоре уже просто выбиваю зубной дробью сос. Вместо того, чтобы согреваться, осознанно поклоняясь и плыть, я, бывает, в ужасе застываю. Духовный пульс замирает, превращаясь почти в нитевидный. И течение плотских ядовитых мыслей уносит меня к водопаду тоски. Но на мне всегда спасательный круг веры и трос, за который меня и вытягивает обратно неустанный инструктор. Потом я, дрожащий, сижу на берегу нового дня, укутанный в плед Божьей ежедневной ласковой заботы, стуча зубами по кружке, пью горячий чай слова и понимаю, что опять не сдал экзамен, а значит, будет пересдача. Вера без тени сомнений подобна организму, в котором нет никаких антител. Люди, беспечно идущие по жизни, слишком занятые или равнодушные, чтобы задавать трудные вопросы о том, почему они верят так, а не иначе, обычно оказываются беззащитными перед лицом трагедии или пытливыми вопросами умного скептика. Вера человека способна разрушиться в одночасье, если ему никогда не хватило терпения прислушаться к собственным сомнениям, к тем самым, которые следует отметать лишь после долгих размышлений. Пока я писал эти строки, проснулся мой младший сын, подал голос. Я сразу подошел к нему, взял за руки и расцеловал. Все, что он видит с рождения, это любовь, нежность, забота, внимание. Сколько таких же крох в данный момент надрывают животы в доме малютки, пока к ним кто-то подойдет. И то лишь для того, чтобы покормить или поменять подгузники. И они дальше лежат себе в своих кроватках, брошенные теми, в ком нуждаются более всего на данный момент жизни. А кто-то находится и в худших условиях, безответно оглашая всю Вселенную голодным криком образа Божьего, брошенного на произвол жестоких законов мира людей. Чем провинились эти несчастные создания? Ничем. В том-то и дело, что ничем. Почему на их месте не оказался я или мои мальчики? Не знаю. Почему кто-то вообще должен оказаться на этом месте? Не знаю. Как оставленный, страдающий младенец приносит славу Богу? Я не знаю. Я не могу заставить себя пойти в детский дом просто потому, что боюсь себя самого и своих мыслей, которые потом до полусмерти измордуют мою же веру. Я не смогу смотреть в глаза его вынужденным обитателям, будущее большинства из которых предопределено. Знаю, что разревусь, расклеюсь и долго еще буду отходить от этого зрелища, сидя у окна, уставившись в одну точку. Общаясь с бывшими детдомовцами, мне хочется просить прощения у каждого из них за то, что моя судьба была иной. За то, что когда в детстве я с плачем просыпался от ночного кошмара, ко мне спешила заботливая мама, обнимала, целовала, утешала и успокаивала. Я до сих пор испытываю то детское, непередаваемое теплое чувство защищенности и безопасности в присутствии родителей, когда большая, шершавая, ласковая рука отца гладит меня по голове. Я возвращаюсь в те годы, когда я, маленький, цепко ухватившись за указательный палец, семенил рядом с ним огромным и ничего не боялся. По мере осознания жестокости людей, меня все больше и больше поражало это лотерейное счастье оказаться в крепкой башне родительской любви и заботы. И потому я даже думать боюсь о том, что происходит с детским сердечком, вынужденным выживать от рождения и не имеющим возможности положиться на кого-либо, кроме себя. Самая тяжелая задача в подобных размышлениях – привести все действия Бога к некой благой, всеоправдывающей цели, ради достижения которой можно подвергнуть боли миллиарды живых и беспомощных существ.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: факты.
1: Мы знаем, что слово «Библия» переводится как «книга» или «книги». Но, конечно, в библейские времена Священное Писание не было книгой. Оно было свитком. Слова Писания записывали на пергаменте или папирусе, а затем склеивали между собой так, чтобы получился свиток. Например, для Евангелия от Луки потребовался свиток длиной примерно в 9,5 метров. У длинных свитков имелись палки с обеих концов, и читающий постепенно перематывал свиток с одной палки на другую, пока не находил нужное место.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли. И нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него». У него

0: Сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.
1: Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав:
2: «Да будет воля Господня».
3: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово,

друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое.

0: И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В истории об Иисусе и двух учениках на дороге в Эммаус, описанной в Евангелии от Луки, об Эммаусе сказано, что он находился в 60 римских стадиях, примерно в 12 километрах от Иерусалима. На протяжении веков ученые пытались определить его местонахождение, но не находили тому достаточных археологических свидетельств. В 2019 году израильский археолог Исраэль Финкельштейн при раскопках в Кирьят-Яриме обнаружил укрепления эллинистической эпохи и идентифицировал их как древний Эммаус. Вот так археология расширила наши знания о раннехристианском мире. Читайте Библию и изучайте историю, ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Извини, я опоздала чуть-чуть.
1: Кать, у нас времени покушать в обрез. Ну ты чего?
0: Знаю, я же извинилась. Ты бы лучше спросила, почему я опоздала.
1: Почему, интересно узнать, ты опоздала.
0: Меня пригласил на свидание один прекрасный незнакомец.
1: Что еще за прекрасный незнакомец?
0: Человек, за которого я замуж выхожу.
1: Ты замуж? Ты же не встречалась ни с кем, когда ты успел.
0: Я с ним сегодня утром в электричке познакомилась.
1: Познакомились в электричке?
0: Знаю, на меня это не похоже.
1: Да это не то, что на тебя не похоже.
0: Если бы ты только знала, что это за человек, ты бы тоже не смогла ему отказать.
1: Чего мне смогла отказать?
0: Он сделал мне предложение.
1: Прикалываешься надо мной, да?
0: Нет, почему?
1: Вы познакомились в электричке. И он сделал тебе предложение?
0: Ну да.
1: Мама Мия, только не говори, что ты согласилась.
0: Согласилась, а что?
1: Глазам своим не верю, Катюша, ну ты
0: ли это? Ой, я тебя умоляю, только не говори, что ты против.
1: Конечно, я против.
0: Но почему? У меня такой мир внутри.
1: Какой мир, Катя? Как ты не понимаешь? Это же одно из самых важных решений в твоей жизни. Это на всю жизнь, понимаешь? На всю жизнь. И ты полагаешься на первое впечатление?
0: Так. Погоди, если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что жизненно важные решения нельзя принимать на основе первого впечатления и эмоций?
1: Нет, конечно. Ты ведь ничего, просто ничего о нем не знаешь. Созданы они друг для друга, понимаешь? Ты же ничего не знаешь о его недостатках даже.
0: Может, у него нет недостатков?
1: Слушай, я тебя просто не узнаю. Ты что, вчера родилась? Да это твой жених новоявленный. Да он кем угодно может оказаться. Да может он на самом деле... Сексуальный маньяк какой-нибудь, мало ли?
0: Но ведь я люблю его. Сердце подсказывает мне, что он прекрасный человек.
1: Подожди, как ты любишь? Да нельзя же вот так в омут с головой. Поговори хоть с людьми, которые его знают, в конце концов.
0: Так, если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что жизненно важные решения нельзя принимать на основе эмоций и первого впечатления.
1: Так, погоди, что-то тут не то. Не было никакого незнакомца в электричке, так?
0: Как это не было?
1: Не было. Ты все придумала, да?
0: Мне что, делать нечего?
1: Ты издеваешься над моим отношением к моей новой церкви, так?
0: Да что ты такое говоришь,
1: конечно,
0: в самом деле?
1: Ты считаешь, что мое отношение к той церкви — это как брак с человеком, которого я совершенно не знаю.
0: А разве не так? Ты хоть поинтересовалась, кто они, откуда?
1: В том-то все и дело, понимаешь? Мне сказали, что если я буду полагаться на разум, у меня вроде как нет настоящей веры.
0: Таня, Иисус сказал: путь, ведущий в погибель, пространен, и многие идут им. А путь, ведущий в жизнь вечную, узок, и немногие находят его. А еще он сказал, чтобы мы опасались лжепророков.
1: Ты права. По крайней мере, мне следует их получше узнать. Тут ведь даже важнее, чем решение о браке на всю жизнь. Тут ведь вечность на кону. Но странно. У меня был такой мир в сердце. Такое, знаешь, жжение в груди.
0: Ты же сама мне только что твердила, что когда дело касается жизненно важных решений, нельзя полагаться на одни только чувства.
1: Знаешь, мне никогда не нравился твой холодный расчет. Но в данном случае ты права. Опираясь только на чувства, я, быть может, чуть было не совершила самую большую ошибку в моей жизни.
2: Ну, а я повелась, а? Не говори никому, ладно?
0: Да ладно.
2: Никогда больше так не делай. У меня чуть инфаркт не случился.

Петр Мамонов. Как-то говорю местному батюшке, отцу Владимиру, что тело, шкурка, все равно сдохнет. Он говорит: «Петя, лошадку надо беречь». Прав он, ведь тело везет нашу душу. И я берегу лошадку всячески. В прорубь прыгаю каждое утро, окунаюсь. За едой слежу. Ем не вкусненькое, а качественное, хорошее, простое, чистое, что произрастает на земле. Раньше я вкусности разные любил. Теперь для меня нет ничего лучше хлеба и воды. У этих продуктов самый чистый вкус. В любом возрасте лучший повар – голод. Если не поешь 2 дня, то манная каша позавчерашняя покажется вкуснее всякой дичи и рябчиков.

0: Роль антихриста в разное время применяли к Нерону, Наполеону, Сталину и даже к десятку римских пап. Тем не менее, как говорит апостол Иоанн, антихристы уже давно пришли в мир. Тот, кто отвергает Христа и переворачивает Божьи ценности вверх дном, уже давно стоит у руля. Но не бойтесь, Писание ясно говорит, что в конце концов зло будет повержено. Гораздо важнее регулярно проверять, на чьей стороне окажемся мы сами. Держитесь за Иисуса и Его жертву. Остальное вторично.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья. Мы продолжим нашу беседу «Гармония в браке». Эта беседа основана на изучении первого соборного послания Петра, 3 главы, с 1 по 7 стих. В первых 6 стихах Бог предлагает совет для жен. Этот совет имеет 4 части. В прошлой беседе мы говорили, что первый совет, который предлагается через апостола Петра, анализируйте свои действия. Второй совет – следите за вашим украшением. И мы читали с вами 3 стих и 4 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Пусть красота ваша будет не внешней, происходящей от пышных причесок, золотых украшений и красивых нарядов». Автор книги «Искусство понимания вашего супруга» так озаглавил одну из глав. 8 типов нервных жен. Пожалуйста, не выключайте радио. В продолжении этой беседы я подойду и к 8 типам нервных мужей. Это будет интересно послушать. К 8 типам невротических жен относятся следующие типы. Властная, доминирующая. Нарциссическая. Взрослая инфантильность. Жена с мужеподобным протестом. Жена-мученик. Пассивно-агрессивная жена. Ревнующая жена-хозяйка. И депрессивная жена. Второй тип невротической нервной жены, так называемый нарциссический, очень близок к нашему тексту. Так вот, в этой главе написано. Нарциссический человек себя по-особому любит. Неординарно. Жена слишком уж озабочена своим лицом, своим телом и даже своими собственными интересами, что она ощущает их как продолжение себя. Женщине, которая слишком обеспокоена своей красотой, очень трудно достичь эмоциональной зрелости. Такие девушки рано привыкают к комплиментам в свой адрес по поводу их красоты. Это становится для них самым главным в их жизни. В детстве они так часто слышали, как они прекрасны, что когда они выходят в мир, то они считают, что мир должен продолжать изливать на них потоки комплиментов. Они очень высокого мнения о себе. Нарциссы. Они научились ожидать похвалу и славу как должное. И автор продолжает описывать на страницах книги различные типы жен. Я не буду цитировать вам их все, но об этом пишет апостол Петр. «Да не будет вашим приоритетом только внешне. И, пожалуйста, не обращайтесь к другой крайности. Не надо выглядеть, как незаправленная постель. Не надо. Хорошо?» Апостол Петр хочет, чтобы вы определили правильный баланс. Не отбрасывать внешнее совсем. Оно тоже важно. И я также хочу вам напомнить тем женщинам, кто уже замужем, что ваши мужья хотят смотреть на внешне привлекательную женщину. Это очень важно, чтобы ваш муж старался найти время, чтобы побыть вместе с вами, чтобы провести романтический вечер с вами. Может быть, даже вместе куда-то сходить. Когда вы предстаете перед ним в прекрасном платье. Здесь можно говорить много о крайностях. Здесь нет ничего нового. Мне попалась интересная фраза, написанная Климентом Александрийским, жившим в 180 году от Рождества Христова, II век. Цитата имеет следующий смысл. «Многие женщины в наши дни сплетают волосы высоко на своей голове. Они не трогают свои прически, пока не теряют равновесие. А спать они ложатся с ужасом, боясь испортить свою прическу. Но мне кажется, что времена повторяются, не так ли?» То же самое. Итак, дальше. Третья часть совета. Проверьте свое отношение к украшениям и нарядной одежде. «Проверьте ваш мотив». Это стих 4. Он начинается с контрастного предлога «но». Стих 3 говорит: «Да будет украшением вашим не внешнее». И 4 продолжает: «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Пусть красота ваша будет не внешней, происходящей от пышных причесок, золотых украшений и красивых нарядов, а внутренней, исходящей от сердца и неувидаемой, красотой мягкого и спокойного нрава, который ценен в глазах Бога». Мы сразу же видим контраст. Пусть ваша красота будет внутренней. Я могу это сказать,

человека. Это потребует всю вашу жизнь. Это не происходит в течение нескольких часов, но в течение всей жизни. Вы знаете, вскоре после того, как я стал ездить на работу на машине в Москве, то я был очень удивлен, когда я увидел однажды в машине передо мной молодую пару. Мужчина был за рулем, а женщина, сидевшая рядом, готовилась к работе. У нее с собой было все необходимое, чтобы сделать макияж и пойти на работу. В Москве часто приходится тратить много времени, чтобы добираться в нужное вам место. И так случилось, что мы ехали в одном направлении. И я заметил, что женщина за 45 минут преобразилась и сделала все необходимое, чтобы выглядеть лучшим образом. И ровно через 45 минут она вышла из машины и была готова к работе в офисе. И я подумал, это очень интересно. Похоже, что она уже проделала это и раньше. За 45 минут она была готова пойти на работу. Но чтобы развить внутреннего человека, нужен жизненный процесс. Дорогие жены и мужья, мы можем много тратить времени, чтобы научить наших дочерей, как одеваться и опрятно выглядеть, но мы не должны упустить важность обучения ценности их внутреннего, сокрытого человека. Будем внимательны к этому. Проверим наши отношения. Это то, что я называю настоящим качеством, настоящей ценностью, иметь в середине вашего сердца кроткий и молчаливый дух. Это красиво. Это красота внутренняя. И на это вы можете сказать: еще чего? Это же средневековье. Это же так старомодно. Да и вы знаете, как люди относятся к таким проповедям сегодня? Но это не так важно, как люди относятся к проповеди сегодня. Моя цель – быть верным Богу и тексту Священного Писания, а не угождать современному поколению. Я хочу оставаться верным тексту Библии. Бог называет сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Я хочу указать на то, что Бог оценивает это как драгоценное. Ценность. Не пропустите этого. Нетленный, неувидаемый. Это драгоценно пред Богом. Это слово Петр уже использовал в первой главе, говоря о крови Христа, которая является драгоценной кровью Христа. Дорогие женщины, если вы выработаете положение кроткого и молчаливого духа, то, как Бог говорит, это нетленно и становится драгоценностью. Поэтому я хочу спросить вас, является ли для вас это ценностью? Стоит ли на это тратить время и усилия? Какие значительные слова. Нетленная красота. Для проверки вашего отношения, последняя часть заповеди или совета для жены, это оценить ваше внимание к своим мужьям. Давайте прочитаем 5 и 6 стихи. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Ибо именно так украшали себя в прошлые времена святые женщины, чьи надежды были устремлены к Богу. Они покорялись мужьям своим». Посмотрите на слово «украшали себя». Здесь говорится о внутреннем человеке. Верующие женщины в прошлом украшали себя послушанием, подчинением, бескорыстно своим мужьям. И Петр приводит пример. Стих 6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Подобно Саре, слушавшейся Авраама и называвшей его господином, вы дочери ее, если поступаете добродетельно и не имеете страха». Вы видите, слово «повиновалась» в стихе 6. Сара повиновалась Аврааму. Вы знаете, как это можно перефразировать? Она обращала на него внимание. Она заботилась о его нуждах. Она приспосабливалась к его желаниям.

0: Я хотел бы призвать вас, дорогие жены, подумать и оценить, на что вы обращаете внимание, как вы повинуетесь. И я говорю это и тем, у кого уже несколько детей. Я понимаю вас. Это так просто больше заботиться о постоянных нуждах детей и отложить нужды мужа. Именно с этого начинается разрыв брачных отношений. И также здесь сказано, что вам не нужно беспокоиться и страшиться. Не смущаться ни от какого страха. Верьте этому, это сказал Бог. Ну а теперь настала очередь мужей. Хотя я знаю, как приятно слушать, когда учат жен слушаться. Мужья это всегда поддерживают. Но теперь очередь обратиться к мужчинам. И хотя мужам посвящен один стих, но здесь есть три сильных заповеди для мужчин. В 7 стихе 3 главы 1 послания Петра. Послушайте внимательно. Стих начинается словами. «Так же и вы, мужья». Ага. «Так же и вы». Мы только с вами говорили о контексте послушания, покорности в первом послании апостола Петра. И предлог «так же и вы» говорит нам о равной ответственности мужей в правильных действиях по отношению к нашим женам. Вы ожидаете, что ваша жена будет послушна призывам, написанных в первых 6 стихах. Но и ваша жена ожидает, что вы будете послушны призыву Божию, написанному в стихе 7. Тем более, что этот стих прямо обращается к мужьям. И это необычное обращение в Писании прямо к жене или к мужу. Итак, первый приказ, наказ. Вы, мужья, живите с вашей женой. Вы подумаете, какая ерунда. Ну, конечно же, я же женат на ней. Конечно, я живу с ней. Но это совсем не то, что имеет в виду апостол Петр. Это слово значит жить вместе в одном доме. Это говорит о совместном единстве. За что вы, мужья, ответственны? Это не дело жены, но обязанность мужа. Это не дело жены следить, чтобы все было в гармонии, но это дело мужа. Это является частью пребывания в доме. Быть дома значит понимать нужды дома и быть чувствительным к женщине, которую дал вам Бог. А теперь я сразу перейду ко второй заповеди, второму наказу. Мужья, знайте свою жену. Читаем стих 7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием. В греческом тексте это значит в соответствии со знанием. Обращайтесь, относитесь к своим женам в соответствии со знанием. Но здесь не говорится об академическом знании, нет. И это даже не сноска на общее знание о женщинах. И некоторые скажут, да я знаю мою жену. Коричневые волосы, голубые глаза, вес такой-то, рост такой-то. Я знаю, как она выглядит вечером. Я знаю, что она любит приготовить. Но не об этом знании мы говорим. Каждый знает это о своей жене. И вы не отличаетесь от других мужчин, которые могут провести всего несколько минут с вашей женой и узнать все это. Но ваша жена – это особый сосуд, осторожно и прекрасно созданный специально для вас. И это ваша задача как мужа, а не какого-то другого мужчины, знать свою жену, знать ее глубину, ее внутренние нужды, ее невысказанные заботы, ее беспокойство и волнение. Помочь ей пройти через трудные моменты, поддерживать ее, быть чувствительным по отношению к ней и дать ей чувство безопасности, защиты и цели, и принадлежности. Это все части знания. Для этого нет учебника. Здесь даже не поможет тесть, который отдал вам свою дочь. Вам надо все это обнаружить самому. И это требует времени. Для этого нужно слушать и быть очень внимательным. на самом деле. И многие верующие жены не будут против этого. Наоборот, они желают этого. И некоторые этого очень желают. Одним из важных факторов для женщины является то, что она знает, что ее муж понимает ее. И это создает интимность. Это и придает красоту отношениям любви. И это позволяет ей прильнуть к вам, желать, чтобы вы были рядом, радоваться вашему присутствию, вашим словам и знать, что вы слушаете ее. Поэтому здесь и сказано, стих 7, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием, обращаясь с ними почтительно, как с более слабыми». Я не думаю, что здесь говорится о слабости характера мужчины. Как врач, я знаю, что в некоторых ситуациях организм женщины бывает выносливее, чем у мужчины. Ну вот как пишет один врач-хирург, утверждая, что физически мужчины сильнее. Если мы устроим соревнование между сотней мужчин с одной стороны и сотней женщин с другой стороны, то мужчины выиграют. И он пишет, почему это так? Потому что мы по-разному устроены. Наши мышцы, наша подкожно-жировая клетчатка и некоторые другие факторы. Божья цель для нас, мужчин, быть чувствительными, а не доказывать своей жене, какие мы сильные и на что мы способны. Помните, что мы говорили о контексте послушания? И этом слове в 7 стихе. «Также повинуясь Господу Иисусу Христу, мужья, подчините свою волю Ему, отдайте Ему ваш эгоизм и не требуйте от вашей жены больше, чем положено». Итак, это слова, обращенные к мужьям. Это призыв любить жен, выслушивать их, понимать их нужды, постараться научиться говорить «нет» новым возможностям подработать и стараться бывать чаще дома, чтобы можно было что-то помочь по дому или с детьми. И это мужское дело. Каким еще образом ваши дети увидят пример отца и мужа? У кого они научатся? Но также доверяйте своей жене. Многие в этом поколении так ревнуют свою жену, что не позволяют ей скрыться от их вида. И здесь можно рассказывать истории часами. Позвольте жене быть свободной. Вы, как мужчина, должны дать ей возможность быть духовно свободной. Итак, знайте, понимайте свою жену. И третье требование, написанное в стихе 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием, обращаясь с ними почтительно». Третий совет – оказывайте им честь, почтение. Живите со своей женой. Знайте, понимайте свою жену. Почитайте свою жену. Вы видите здесь слово «оказывая им честь». Это значит выполнить задание. Это редкое слово. То есть как бы в своем уме указывать кому-то что-либо. И Петр пишет «укажите вашей жене место почета». Какой прекрасный совет! Как вы относитесь к вашей жене в обычный будний день? Не после такой беседы, как эта. После нашей сегодняшней беседы все должно быть прекрасно. Позвольте мне открыть для вас дверь. Разрешите, я открою. И я сам открою дверь. Позволь мне донести это, дорогая. И не сразу после беседы, а вот пройдет месяца два. И проверьте. Хорошо? Почитайте вашу жену. Почитайте ее. Это значительно. И скажите ей об этом. Не только делайте, но и скажите. Напишите. Напишите ей несколько записок. И сделайте это в течение недели. И пошлите ей письмо. И если вы еще наклеите марку, то письмо дойдет, и она прочитает. И вы можете что-то вложить туда для сюрприза. И это будет здорово. Но есть нервные мужья, так же, как и нервные жены. Я обещал вам прочитать предложенный список нервных мужей. Вспыльчивый, спорящий, давящий муж. Это один вид невротического мужа. Раздражительный муж. Необщающийся муж. Муж-ребенок. Муж-ипохондрик. Пассивный, тихий, отступающий муж. Муж-гуляка. И последний вид невротического мужа – муж-скряга. Какой интересный текст мы с вами разбираем. Это истина Божия. И об этом вы никогда не прочитаете в газете «Московский комсомолец» или «Известия», или в другом издании. Эту истину мы можем обнаружить только в Священном Писании. И это срабатывает. Это действует, дорогие мужчины и женщины. Это изменило мою семью. Вот почему я знаю, что эти истины очень практичны. Мы с женой несовершенны. И если нам суждено было жить вместе, то мы не могли изменить друг друга. Это может сделать только Бог. И я должен сказать вам, что мне нужно было во многом измениться. И когда мне казалось, что все вроде притерлось, появлялась другая область, с которой нужно было заниматься. Дорогие женщины, ваши действия, ваше украшение, ваши отношения, ваше внимание очень важны в создании семьи. Дорогие мужья, живите с вашей женой, познавайте ее, почитайте женщину, которую Бог дал вам. Это очень важно для укрепления семьи. И знаете ли вы обетование, обещание, которое есть в конце 7 стиха? Прочитаем. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вы же, мужья, также относитесь к своим женам с пониманием, обращайтесь с ними почтительно, как с более слабыми, которые вместе с вами унаследуют дар жизни от Бога, и тогда ничто не будет препятствовать молитвам вашим. Если у вас будут такие взаимоотношения, то у вас не будет препятствий в молитвах. Может, это и показывает, почему ваши молитвы не отвечены. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Позвольте предложить вам пару проектов. Номер один. Позвольте мне предложить вам провести время вместе на следующей неделе. Написать 4 качества, которые вам больше всего нравятся в вашем супруге или супруге, и сказать друг другу. Напишите 4 качества, которые вам нравятся больше всего в вашем спутнике жизни. И скажите ему или ей вслух. И скажите, почему они вам нравятся. Обсудите каждый из них. Второе. Используя первое послание Петра, 3 главу, стихи с 1 по 7, как ваше руководство, признайтесь в одной области, в которой вы сами должны измениться. Признайте одну область, где вам нужно лично измениться. Но не делайте наоборот. Не говорите другому 4 качества, которые вы хотели бы, чтобы он или она изменили бы. И одну вещь, которая вам нравится в себе. Не в этом заключается задание. Постарайтесь быть откровенными. Не увиливайте. Говорите правду. И не осуждайте другого. Не превращайте вашу встречу в ссору и конфронтацию. Постарайтесь, чтобы это была встреча общения и соединения. Рискните быть открытыми. И я верю, Господь желает благословения для вас.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: чего не купишь за деньги. И вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Исаия 55:1. За деньги можно купить много разных вещей, но не продаются ни за рубли, ни за доллары билеты в рай. И нельзя купить в магазине любовь Божью. Бог предлагает нам себя самого и спасение бесплатно. Джеймс Рассел Лоуэлл так сказал об этом в своих стихах. «Лишь пожелай, и в дар получишь рай. Один Господь так щедр в этом мире». Я знаю одного человека, богатство которого трудно себе вообразить, но душу его съедает черная тоска. Хотя он и убедился на собственном опыте, что самые нужные в жизни вещи за деньги не купишь, он так никогда и не пожелал сделать лучшее из всех приобретений – обрести спасение Господне, которое доступно безо всяких денег. Он так никогда и не нашел общего языка со своей женой, но, напротив, постоянно изменял ей в течение 40 лет. Его не любят ни собственные дети, ни внуки, и ему никуда не деться от репутации бесчестного и алчного негодяя. И также я знаком с пожилым служителем Божьим, живущим более чем скромно, в душе которого царят мир и радость. В юности он приобрел благословенное спасение и теперь обладает многим, чего нельзя купить ни за какие деньги: любовью Божией, спокойным отношением к смерти, нежными отношениями с женой и детьми, уважением друзей и знакомых. Приняли ли вы уже Господний дар? Покайтесь в своих грехах и попросите Иисуса спасти вас, и Он даст вам удовлетворение и покой, которые не купишь за деньги. Горько думать, что люди платят такую высокую цену за то, чтобы погибнуть, в то время как им предлагается спасение бесплатно.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой. Франсуа Ларошфуко.
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Свободного радио.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: великаны, восстающие против людей, имеют общую черту. Они никогда не побеждают, но всегда много разговаривают. Это из Филиппа Янси. Прекрасного, мудрейшего Филиппа Янси. Читать, читать и читать. И еще вдогонку. То, через что ты проходишь, это то, через что ты можешь пройти. Простите за каламбур. Ну как не сказать, если вдруг вы грустите, все наладится. Если свалился в эти неприятности, значит, сможешь с ними справиться. Я искренне верю, иногда в пике неприятностей все, что нужно, это чтобы тебе кто-то сказал: справишься, обязательно справишься. Всем хорошего дня, друзья.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что делать отцу или матери, когда ребенок говорит: «Я ненавижу тебя»? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Иногда в таких случаях родителям рекомендуют игнорировать вспышки гнева и возмущения, оставлять без ответа проявление враждебности к себе. Я с этим в корне не согласен. Верно, дети зачастую действительно питают к окружающим враждебные чувства и нередко говорят вслух о том, что чувствуют. И все же мы должны научить наших детей сдерживать свои эмоции, не давать волю чувствам. Если бы мой ребенок крикнул мне в порыве негодования «Я ненавижу тебя», я бы подождал, пока его гнев не утихнет, он не успокоится, а потом обратился бы к нему примерно так. «Кажется, ты был очень рассержен утром, и я думаю, нам есть что обсудить». Дети часто сердятся на родителей, потому что считают себя несправедливо обиженными, но это никак не может дать тебе повод говорить такое. Когда люди любят друг друга, как мы с тобой, им и в голову не должна приходить мысль обидеть любимого человека. «Ты сделал мне больно. Я думаю, что если бы я сказал тебе такое, ты бы почувствовал то же самое. Теперь скажи, что именно рассердило тебя, и я обещаю тебя выслушать. Если я не прав, я постараюсь все исправить. Но я не могу позволить тебе обращаться со мной неуважительно. Итак, я жду. Что ты хочешь мне сказать? Если тебе нечего сказать, тогда обними меня и скажи: я люблю тебя, папа». И если взаимопонимание будет достигнуто, я буду уверен, что мой ребенок все понял и больше такого не повторится. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Юля, я из Тамбова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, я поняла, что без Бога моя жизнь, она не имеет смысла, и я поняла, что я его очень сильно люблю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Мне это помогает тем, что дает уверенность, то, что Бог, Он со мной, и Он всегда меня поддержит.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мой любимый библейский стих записан в втором послании к Коринфянам, в 3 главе, там написано: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода».
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: В Христе Он меня ни в чем на самом деле не ограничивает, и если я его люблю, я буду делать то, что Ему нравится, и в этом вот моя свобода.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: из письма Павла христианам в Галатии.
1: «Те, которые хотят понравиться людям, вот они-то побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастать этим. А я ничем не хочу хвастаться. Одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно — стал ли ты новым творением Божьим».
2: Свободное радио.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: «Свободное радио». Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. Свободному радио 7 лет. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяний апостолов». Сегодня мы прочитаем 10 главу, поразмышляем над ней. Наша задача не столько ответить на все вопросы, сколько задуматься над тем, что совершает Господь, что Он совершал тогда, что Он совершает и может совершить в наши дни. Это рассказ об обращении ко Христу римского офицера центуриона Корнилия. Центурион, в других переводах сотник, начальствующий над сотней воинов, по нашим званиям, наверное, капитан. И вот этот рассказ об обращении ко Христу Корнилия и его родственников, друзей, евангелист Лука повторяет 3 раза. Подробно в 10 главе, которую мы будем сейчас читать, более кратко в 11 главе, и затем совсем кратко в 15 главе. Значит, это очень важный рассказ, поворотный пункт во всем развитии событий в книге «Деяний». Прочитаем сперва первые 8 стихов и поразмышляем, что это значит. «В Кесарии был человек по имени Корнилий, центурион италийской когорты. Он жил благочестиво, почитал со всем домом своим единого Бога, щедро помогал бедным и постоянно молился Богу. Однажды, около 3 часов пополудни, было ему видение, в котором Корнилий ясно увидел, как ангел Божий вошел и обратился к нему: Корнилий. Корнилий в испуге посмотрел на него и спросил: «Что, Господи?» Ангел ответил ему: «Молитвы твои и милостыни твои приняты Богом, и Он помнит о них. Теперь пошли людей своих в Иоппию за человеком по имени Симон, которого зовут также Петром. Он гостит сейчас у Симона Кожевника, дом которого у моря». Когда ангел, говоривший с ним, удалился, Корнилий вызвал 2 своих слуг и 1 благочестивого воина из своей охраны. Рассказав им обо всем случившемся, он отправил их в Иоппию. Итак, Господь начинает действовать, разрушая барьер между иудеями и язычниками. Корнилий назван «боящимся Бога». Это значит, что он почитал единого истинного Бога, о котором говорит Писание евреев, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, а тогда называлось просто Писанием. И среди язычников, римлян, греков, уже тогда было немало людей, и мы встретим их еще в книге «Деяния», которые имели, как мы бы сейчас сказали, библейское мировоззрение. Они верно мыслили о Боге, о том, что Бог один, что Ему только нужно поклоняться. Но они не были евреями, они не исполняли закон, это было бы для них огромным бременем, это было очень трудно, потому что включало в себя многие правила касательно приема пищи, касательно субботних дней, касательно того, что мы назовем повседневным бытом. По сути, принять на себя бремя закона значило просто стать евреем, перестав быть язычником. И это бремя было, вообще говоря, невыполнимо даже и для евреев, тем более для язычников, которые были к этому непривычны. Поэтому немало было в те времена людей, которые, веря, что есть один только Бог, и молясь Ему, и стараясь делать добрые дела, как здесь и сказано, что Он щедро помогал бедным, однако они евреями не становились и сами себя считали чуждыми народа Божьего, стоящими вдали от Бога, хотя и старались всячески Ему угодить. И действительно, в этот момент Корнилий не был еще спасенным и не принадлежал еще к народу Божьему. Но Господь намерен был его принять. И ради этого, разбивая с 2 сторон барьер между иудеями и язычниками, он посылает ангела к Корнилию и посылает видение Петру. Я хотел бы еще обратить ваше внимание на то, что авторы Нового Завета обычно хорошо отзываются о римских офицерах, хотя центурион, офицер оккупационной армии, казалось бы, не должен вызывать особых симпатий у народа еврейского. Но вот, тем не менее, в 7 главе Евангелия от Луки упомянут центурион, офицер, который благочестивый, за которого просят, за которого заступаются евреи, заступаются за него перед Иисусом, чтобы тот ему помог. И больше того, римский офицер, который распоряжается казнью Иисуса, признает, что да, этот человек был праведником. Мы не знаем, конечно, можем только догадываться, об одном ли и том же офицере идет речь. Кто-то предполагает, что это и был тот самый Корнилий, но это, конечно, уже только догадки. Итак, пока посланные Корнилием идут из Кесарии в Иоппию, а это 50 километров, немаленький путь, в это время Господь посылает Петру видение. И мы прочитаем о нем с 9 стиха по 23 стих 10 главы книги Деяний. «На следующий день, когда люди Корнилия были еще в пути и приближались к городу, Петр, было около полудня, поднялся на плоскую крышу дома, чтобы помолиться. Он был голоден и очень хотел хоть что-нибудь съесть. Пока готовили поесть, Петру было видение. Он увидел, что раскрылись небеса, и нечто, похожее на большую скатерть, которую держат за четыре конца, опускается на землю. На ней были всякого рода четвероногие животные земные, пресмыкающиеся и птицы небесные. И он услышал обращенный к нему голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». «Ни за что, Господи, – отвечал Петр, – никогда не ел я ничего

«Тут дух сказал Петру, продолжавшему размышлять о видении, «Пришли три человека и ищут тебя. Поспеши к ним, и без всякого сомнения иди с ними, ибо я послал их». Петр спустился с крыши и сказал им, «Я тот, кого вы ищете. Что привело вас сюда?» «Мы пришли, — ответили они, — от центуриона Корнилия, человека праведного, чтущего единого Бога и очень уважаемого всем иудейским народом. Святой ангел велел ему пригласить тебя прийти к нему домой, чтобы услышать то, что ты скажешь ему». Тогда Петр предложил им войти и приютил их в доме. И вскоре мы прочитаем о том, что на следующий день Петр отправился вместе с ними. Путь был не близкий, поэтому сразу идти было невозможно. Пошли с утра и, наверное, шли день, а может быть и два дня. 50 километров, напомню, отделяет Иоппию от Кесарии. Мы видим, что Петр соблюдал все заповеди закона Моисеева, в том числе и законы о пище. Как он говорит, «никогда не ел я ничего поганого или нечистого». И может показаться, будто слова «что Бог очистил того, ты не почитай нечистым», относятся к животным. Но Петр понял, что здесь речь идет о людях, что не следует почитать нечистыми людей, которых Господь очистил. О спасении язычников было сказано еще в Ветхом Завете. В книге «Бытия» было пророчество и обещание Божье Аврааму, родоначальнику еврейского народа, что в его потомстве благословятся все народы земли. И когда Христос повелел ученикам «идите, научите все народы», этими словами заканчивается Евангелие от Матфея, то он имел в виду именно все народы земли. И Господь предсказал, что прежде его второго пришествия будет проповедано Евангелие Царства, благая весть о Царстве Божьем, во свидетельство всем народам. И мы можем с радостью и торжеством сказать, что в наши дни это исполняется. Еще не исполнилось до конца, но уже очень многие народы узнали о Господе. И тут проблема скорее в том, что народов очень много. Разных языков, на которых говорят разные люди, разных этносов ученые насчитывают несколько тысяч. Даже до 5000. Тут подсчеты отличаются. И вот мы видим, как выходит благая весть за пределы Израиля. Конечно, это уже было. Уже было Евангелие возвещено самарянам, но самарян все-таки нельзя назвать в полной мере язычниками. Они такие родственники евреев, с которыми евреи поссорились, но самаряне тоже соблюдают закон и сами себя считают как раз настоящими евреями, а евреев не настоящими. В общем, это такие родственники, с которыми в ссоре находятся евреи. Был еще евнух из Эфиопии. Но это был один единственный человек, который тут же уехал, и не возникло вопроса о том, как дальше с ним общаться. Можно было сказать, ну, Господь что-то повелел Филиппу, Филипп кого-то встретил, мы больше никого не видели, ну, и Бог судья и Филиппу, и тому человеку, которого он встретил. Так могли рассуждать многие в церкви. Здесь же мы видим, как Господь привел ко спасению и привел в церковь новую группу людей, которые не были евреями, которые и оставались язычниками, и с которыми нужно было решать, как поступать дальше, как с ними общаться. Потому что до сих пор еврей не мог даже войти в дом к язычнику и поесть там. Всегда была опасность съесть нечистую, неправильную, незаконную пищу. Поэтому общение евреев с язычниками поневоле было ограниченным. Они не могли даже есть вместе. А между тем, в церкви это необходимое условие. Вместе не просто есть, но участвовать в вечере Господней. Давайте прочитаем, как Господь спасает дом Корнилия. Читаем далее с 24 стиха. «Наутро он собрался и отправился с ними в путь, и некоторые из иоппийских братьев сопровождали его». В Кесарию пришли они на следующий день. Корнилий ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Когда Петр вошел, Корнилий встретил его и, пав к ногам, приветствовал его в глубочайшем почтении.

0: Петр же поднял его и сказал: «Встань, я всего лишь человек». Беседуя с ним, он прошел в дом и увидел, что там собралось много народа. Он сказал им: «Вы сами знаете, что запрещено иудею общаться с иноплеменниками или входить к ним в дом. Но Бог открыл мне, что никого нельзя считать поганым или нечистым. Вот почему, когда вы за мной послали, я пришел без возражений. Теперь хотел бы я узнать, зачем вы прислали за мной». 3 дня назад, примерно в это же время, около 3 часов дня, я молился в доме своем, сказал Корнилий. И вдруг увидел я перед собой мужа в сияющем одеянии, который сказал мне: «Корнилий, услышана твоя молитва, и милостыни твои не забыты Богом. Пошли в Иоппию за Симоном, которого зовут также Петром. Он гостит в доме кожевника Симона возле моря. Я сразу же послал к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. И вот теперь все мы здесь пред Богом и готовы выслушать все, что повелел тебе сказать Господь». Теперь я действительно понимаю, что Бог беспристрастен, открыв уста, заговорил Петр. Угоден ему всякий, кто чтит его и поступает по правде, из какого бы народа тот ни был. Бог послал слово свое народу Израиля, и было оно для них благой вестью о мире через Иисуса Христа, который есть Господь всех. Вам известно, что происходило по всей Иудее, начиная с Галилеи, после крещения, которое проповедовал Иоанн. Слышали вы о том, как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою, и Иисус ходил повсюду, творя добро и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И мы свидетели всего, что совершил он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и как убили его, распяв на кресте. Но Бог воскресил его на 3-й день и дал возможность людям увидеть его. Не всему народу, а лишь тем свидетелям, которых Бог заранее избрал, нам, кто ел и пил с ним по воскресении его из мертвых». И он повелел нам проповедовать об этом людям и свидетельствовать, что его поставил Бог судить живых и мертвых. Все пророки свидетельствуют о нем и говорят, что всякий верующий в него получает прощение грехов силою и властью имени его. Петр еще произносил эти слова, когда Дух Святой сошел на всех слушавших весть его, и верующие из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что Святой Дух дарован был и язычникам, ибо слышали, как те говорили на разных языках и величали Бога. Тогда Петр сказал: «Может ли кто отказать в крещении водою тем, кто, как и мы, получили Духа Святого?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. А потом они попросили его остаться у них на несколько дней. Бог нелицеприятен, или Бог беспристрастен, другими словами. Вот главный вывод апостола Петра. О спасении язычников, как уже мы говорили, сказано было даже в Ветхом Завете. Но лишь теперь сам апостол в полной мере осознал Божий замысел спасения мира. И речь Петра – это, по сути, пересказ, краткий конспект Евангелия от Марка о том, что делал Иисус, и что в нем спасение всем верующим, из какого бы кто народа ни был. И вера, очевидно, пришла еще пока апостол Петр говорил. Пришла спасительная вера, с ней пришел и Дух Святой. И вслед за тем крещение. Дорогие друзья, да поможет Господь тем, кто еще не принял Господа, принять Его, иметь эту спасительную веру. А нам, тем, кто уже в церкви, кто уже с Господом, да поможет Господь быть беспристрастными, как Он, и принимать людей, какого бы кто ни был, положения, звания, народа. Да благословит всех вас Господь. Аминь.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Где я?
1: Добро пожаловать домой.
0: А? Кто вы? Часть моего сна?
1: Это не сон, Анастасия.
0: Откуда вам известно мое имя?
1: Меня послали встретить тебя.
0: Встретить? А где я?
1: А, мне сказали, что ты знала, что после смерти будешь на небесах.
0: Так я на небесах? Ай, так вот оно что.
1: Что?
0: Вот почему я такая молодая.
1: Конечно, здесь все в расцвете сил. Я думал, ты знала об этом.
0: Подумать только. Значит, я умерла сразу после того, как уснула в доме для престарелых.
1: Да, именно поэтому ты приняла все это за сон.
0: Скажите, а кто-нибудь из моих родственников здесь?
1: А, к сожалению...
0: Я так и думала. В моей семье всегда насмехались над верующими.
1: Я хотел сказать, к сожалению, здесь находится только один член твоей семьи.
0: Один? Кто же это? А я что-то не припомню.
1: Это твоя дочь.
0: Это что, злая шутка? Я никогда не была замужем. У меня никогда не было О, Боже.
1: Пойдем, я познакомлю тебя с ней.
0: Нет, что вы?
1: Как? Разве ты не хочешь увидеть свою дочь?
0: Послушайте, я ведь раскаялась. Зачем вы снова терзаете меня?
1: Я не терзаю тебя, Анастасия. Просто Кристина хочет увидеть свою маму.
0: Откуда вы знаете? Нет, умоляю вас, я не могу. Я все эти годы пыталась забыть о ней. Зачем вы мучаете меня?
2: Мама?
0: Неудачная шутка. Кто эта девушка?
1: Это Кристина.
0: Откуда вы знаете, как я хотела назвать моего ребенка?
2: Я всегда знала, как ты назовешь меня мамой.
0: Вы все сумасшедшие! Никакой это не рай! Оставьте! Оставьте меня!
2: Если ты не хочешь видеть меня, мама, я пойду.
0: Кристина?
2: Мама!
0: Кристина!
2: Мама!
0: Ты что, правда она, да? Какая ты красавица!
2: Правда, мама? Ты считаешь, что я красивая?
0: Я хочу вернуться.
2: Куда?
0: На землю. Я хочу сказать им, что они убивают людей.
1: Ты не можешь вернуться.
0: Позволь мне хотя бы сказать им, что они могут встретить своих детей здесь, если покаются и уверуют во Христа.
1: Пойдем. Ты должна встретиться с Господом.

0: Классики о вере.
1: Жан-Поль Сартр. Достоевский как-то писал, что если Бога нет, то все позволено. Это исходный пункт экзистенциализма.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце «Все будет хорошо».

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Если Христос взял все наши грехи на себя, значит, можно грешить, и ничего за это не будет. Именно так и понимали некоторые христиане слова апостола. Что же теперь, продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Удобное понимание, правда? Больше греха, автоматически больше благодати. Замечательно. Но давайте поставим тот же вопрос в другую плоскость. Представьте, вас любят. Вы любите. Вы будете спрашивать: «Так как ты меня любишь, можно я буду делать тебе больно, а потом еще больнее, чтобы твоя любовь ко мне увеличилась?» Ну, абсурдно, правда? Да, к сожалению, мы можем делать больно даже тем, кто нас любит и кого любим мы. Но если мы психически здоровы, то никогда не будем искать лазейки сделать тому, кто нас любит, плохо и больно. Заставить его страдать, чтобы он нас стал любить еще больше. Вот тоже и в отношениях со Христом. Немыслимо пакостить тому, кого любишь. Один из отцов церкви, кстати, сказал замечательную вещь. «Люби Бога и делай то, что тебе нравится». Другое дело, что когда ты любишь Христа, то всеми силами будешь делать то, что Ему нравится, потому что когда ты любишь, то всегда ищешь случая и возможность сделать любимому хорошо.
2: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное Радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь.

будут тебе сниться. Но лишь одна ляжет

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Кто может здесь разделить то, что более неразделимо? Кто может отделить величие Бога от рабского облика человека? Кто может различить в этих деяниях Бога на земле звуки человеческого инструмента, из которого извлечено все возможное, и дела благодати, что извлекают из скрипки те звуки, издать которые скрипка ранее не могла? Кто может определить, на что способно человеческое сердце, когда оно, превозмогая самое себя, становится отпечатком божественного? И именно таким образом способна предъявить все то предельное человеческое, что в нем заключено. Кто может указать границу между той человечностью, что заключена в земном сердце, и той, к которой тянется небесная любовь? И кто может сказать, что в этой второй своей небесной бесконечности сердце человеческое не должно более биться, ибо пресеклось его дыхание? Ибо оно не достигает более границ этого мира, не достигает Бога. Или что божественному «я» не хватает места, чтобы поселиться в этом, ставшем безграничном сердце. И, следовательно, мир также не может легко и без усилий разместиться в нем. Кто столь в себе уверен, чтобы утверждать, что нам достаточно конечного начала, достаточно некоего тайного счастья в каком-нибудь земном уголке, что несколькими годами этого скромного и незаметного счастья довольствуется наше сердце? Кто скажет, что человеческое начало в нас чище именно тогда, когда надежно отделено от божественного, что оно должно питаться приходящим и должно опускаться до того, чтобы пить свои собственные слезы, упиваясь ими подобно отборному вину? Кто способен на это, вместо того, чтобы обратить взор на великое сердце в центре бытия? Кто, вместо того, чтобы воспевать упадок и уничтожение, восхвалит ту любовь, с которой Всевышний взирает на униженность своего творения, ту сверхчеловеческую милость, по которой он притягивает это творение к себе, даруя кров и пристанище крови и плоти?
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Уютный вечер на свободном радио.
2: I believe I've seen a ghost.

0: 100 нескучных историй. Спасителей не выбирают. Случилось это поздней ночью на окраине небольшого села. Мужик возвращался домой из соседней деревушки, как вдруг услыхал крик о помощи, доносившийся со дна заброшенного сухого колодца.
1: «Помогите! Кто-нибудь!»
0: «Эй, кто там?» – позвал мужик, склоняясь над колодцем.
2: «Ах, как хорошо, что вы откликнулись!»
0: – отозвался незнакомец.
2: «Видите ли, я ученый, занимаюсь филологией. Ну а здесь, в ваших краях, изучаю местную культуру, обычаи, пословицы собираю, поговорки разные. И вот представьте, не найдя в темноте дороги, я, к несчастью, провалился в эту глубокую яму и теперь никак не могу отсюда выбраться. Не будете ли вы так любезны помочь мне в моих тщетных попытках взобраться наверх?»
3: «Так это, само собой, чё б не подмочь?»
0: «Простите, правильно, не подмочь, а помочь».
3: «А, ну а я про что? Сейчас того подмогу, в смысле, помогу. А в чем речь-то?»
0: «Стоп. Ну, как вы выражаетесь?
3: Это же верх безграмотности. А в чем?»
0: «О чем речь? О чем? Вот как надо. Неужели вы в школе не учились?»
3: «Виноват, каюсь. Я в этих буквах не силен, что и говорить. Ну, я того, за лестницей сгоняю. Без лестницы тут не обойдешься. Так что вы уж это, обождите еще маленько».
0: «Нет, это просто немыслимо. Целый набор грубейших ошибок в одной фразе. А произношение? Ведь ваше произношение никуда не годится».
3: «Ну что ж, господин ученый, если для вас красота слов важнее их смысла, то посидите-ка в этом колодце, покуда я не выучусь говорить красиво да складно».
0: Мораль этой притчи проста. Будь благодарен тем людям, без чьей помощи тебе не обойтись, вместо того, чтобы выискивать в них недостатки. Мы можем иметь неприязнь, скажем, к аптекарю, но ведь мы все равно идем в аптеку и покупаем у аптекаря лекарства, так ведь? Нам может не нравиться врач как человек, но мы, тем не менее, все равно прислушиваемся ко всем его советам, выполняем все его назначения. Мы делаем это, чтобы жить, чтобы быть здоровыми. Так почему же многие люди пренебрегают церковью только потому, что не все в ней соответствует их ожиданиям, их представлениям? Быть может, что-то кажется странным, что-то режет слух, что-то смущает взор. И да, священнослужители вовсе не ангелы, они обычные люди со своими недостатками. Но все-таки именно здесь, в церкви, мы получаем наиболее ценную помощь, величайшую пользу, несравнимую даже с той пользой, которую нам могут оказать те же врачи или, скажем, учителя, спасатели. Потому что речь идет о здоровье нашей души, вечной души, о ее участи после смерти. Христос создал церковь для того, чтобы ответить на самые главные, на самые важные вопросы, на самые глубинные наши потребности.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет! Это Катя. Как все-таки удивительна Библия. Буквально в одном стихе можно прочитать «Не полагайся на разум и при этом во всех путях познавай». Так познавать или не полагаться на разум? А вот так. Познавать Бога, но не слишком-то рассчитывать, что разумом сможешь все о нем понять. Тут необходимо подключить сердце. И тогда Господь обязательно откроет путь, по которому стоит идти. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Именно так будем строить свою жизнь, и тогда обязательно увидим добрые плоды наших верных решений дней.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: золотые библейские стихи.
1: Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем

0: и ложась, и вставая. Второзаконие, 6 глава, 6-7 стих.
1: Глоток, глоток живой воды. Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Иисус Христос был экстремистом любви, истины и добра. Американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист Мартин Лютер Кинг.
1: Свободное радио.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

Пусть вечер станет сном, как прекрасна ты, что меркнут в небе даже звезды за окном.

0: Наталья Мелешко. Когда моею волей станет лишь воля Господа во мне, то засияет свет во тьме, и Царство Божие настанет. Святого Духа дуновение, любовь и свет и благодать даст силы свыше воспринять моей души преображение. И возгорится, как лампада, и жизнь изменится тогда. Отныне будет навсегда лишь во Христе душе отрада. Все обновится, все сочтется, но изнутри, потом извне, так небо царствие во мне здесь на земле уже начнется.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Гарик, как ты думаешь, такой замечательный человек, как ты, будет на небе?
1: Ну, конечно, что за вопрос?
0: А ты хоть раз говорил неправду о других?
1: Ну, ты спросил, где ж ты видал такого человека, который не рад?
0: Так, согласно 10 заповедям, ты лжесвидетель.
1: Как это? Постой.
0: Ну, ты же сам только что признался. Идем дальше. Ты хоть раз что-нибудь украл?
2: Я брал как-то кое-что. Взаймы.
0: Отдал?
2: Не.
0: Итак, на данный момент ты лживый вор.
1: Что?
0: И это
1: Погоди.
0: Только две заповеди. Продолжим список.
1: Да по-твоему, я просто монстр какой-то.
0: Да нет, Гарик. В сравнении с другими ты просто ангел. Но эти заповеди...
1: Ну, если так, тогда вообще никто не оправдается.
0: Никто не оправдается. Вот почему мы нуждаемся в Спасителе, который бы взял на себя наши преступления. О ком я говорю, ты знаешь.
2: Значит, предстать перед Богом без Иисуса в сердце не очень хорошая идея.
0: Я бы не советовала.
3: Mama cried when I went off to college. Daddy cried when I came back home. My room was just the way I

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им: «Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за Мной, тот не может быть Моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить: «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он своими 10 000 войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого 20 000. И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать Моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть. Соль — добрая вещь, но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: Свободному радио 7 лет.

Освальд Чемберс. Узнать, в чем заключается воля Божья, можно одним единственным способом – не пытаясь этого узнать. Если вы рождены свыше от Духа Божьего, вы живете в воле Божьей, и ваши самые обыкновенные житейские решения – это и есть та самая воля Божья для вас, если Бог вас не останавливает, посылая вам какой-то тревожный сигнал в виде внутреннего голоса. А если такой сигнал он посылает, немедленно останавливайтесь и ждите Бога. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья в повседневной привычной жизни. Божья воля в моей повседневной жизни, в которой я руководствуюсь здравым смыслом, заключается не в том, чтобы я все принимал и говорил: «Ничего не поделаешь, значит, такова воля Божья», а в том, чтобы я все понимал. Волю Божью нужно исполнять, а не просто принимать, и исполнять разумно, призывая на помощь здравый смысл.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Либо дудочка, либо кувшинчик. В мудрой сказке перед девочкой стоял непростой выбор. Видеть все ягодки или иметь сосуд, в который можно было бы их собирать. В жизни часто бывает так же. Либо одно, либо другое. Одновременно не получается. Уставшая домохозяйка и мама троих маленьких детей с завистью смотрит на свободную и независимую бизнес-вумен в кофейне. А та, в свою очередь, с такой же грустью смотрит вслед матери, на которой повисли перепачканные в соусе дети. Их жизни сложились по-разному. Одной досталась семья, эмоциональная близость с детьми и крепкий фундамент их отношений в будущем, заложенный на львиной доле личного времени и терпения. Другой — свобода распоряжаться своим временем, карьера и самореализация среди коллег. Но каждая из них в этот момент лишена того, чем обладает другая. Либо дудочка, либо кувшинчик. Цените то, что есть у вас. Распоряжайтесь этим с мудростью и не завидуйте другим. Возможно, они тоже завидуют вам.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Это Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга заболел и был при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. «Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. «Он любит наш народ. Это он построил нам синагогу». Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома центуриона, когда тот передал ему через друзей: «Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, чтобы ты вступил под мой кров. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю: ступай, и он идет, другому: иди сюда, и он приходит. Слуге говорю: сделай то-то, и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Сейчас многие ругают феминизм. Сетуют, что, мол, он проникает в церковь. Но если разобраться, начало движения за права женщин началось именно у первых христиан. У Петра в первом послании мы читаем, что мужьям следует относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Именно основываясь на этих словах, квакеры XIX века стали говорить о равенстве мужчин и женщин перед Богом. И из их среды родилось движение за равные права – избирательные, имущественные и так далее. Но тут нужно заметить вот что. Апостол говорит, что хотя женщины и равны с мужчинами, они более слабый пол. Такими нас создал Бог. Это налагает определенные ограничения и обязательства. Мы равные, но мы разные. Просто нужно это помнить и строить свою жизнь в соответствии с ее Божьим устройством. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио». Держим курс на вечное.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Десятого августа отмечается память Лаврентия Римского, архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений, воздвигнутых императором Валерианом 10 августа 258 года в Риме. Святой почитается как в католической, так и в православной церкви. Во время гонений императора Валериана в 258 году многие священники и епископы были казнены, а христиане-сенаторы или члены знатных семейств лишались имущества и изгонялись из города. Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. Вскоре римский префект потребовал у него отдать государству сокровища церкви. Попросив 3 дня срока, архидиакон раздал почти все церковное имущество беднякам. На 3-й день он явился к префекту вместе с толпой нищих, коллег, слепых и больных и сказал: «Вот подлинное сокровище церкви. Поистину богата церковь, богаче вашего императора». За эти слова Лаврентий был подвергнут жестоким пыткам и, отказавшись поклониться языческим богам, заживо изжарен на железной решетке. В искусстве католических стран Лаврентий часто изображается с решеткой, орудием своей казни. В живописи популярны сюжеты с раздачей денег беднякам и исцелением слепых. Православное церковное искусство традиционно изображает его в одеянии диакона и с ларцом в руке, который символизирует сокровище Папы Сикста. В его память в западных странах, особенно в Италии, отмечается праздник «День святого Лаврентия». Его именем назван также залив Святого Лаврентия в Атлантическом океане, остров и множество церквей и городов во всем мире.
3: След в

0: слышу нежный голос твой.
1: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
2: После пожертвования 100 рублей в церковь или на служение обязательно начинай думать, что имеешь право заказать музыку. Дай пару советов пастору, как лучше проводить причастие. Ну или можешь подправить репертуар хора.
1: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
3: Держим курс на вечное. Свободное радио.
4: Are you disappointed?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: на обиды зло.
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Малые дети, славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, за то, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих и 18 глава, 3 стих. Во время прогулки трехлетний Грегори забрался в домик, но спуститься оттуда не мог. Ему понадобилась помощь отца, и он в полной уверенности прыгнул ему на руки. Грегори уже не маленький мальчик, он подросток. Он влез на стену и сидел там. Отец протянул ему руки, но он, поразмыслив и оценив опасность, прыгать не стал. Если Библия говорит нам, чтобы мы были как малые дети, то разве это не приглашение довериться Богу и тому, что Он говорит? Давайте научимся доверять Ему. Доверять и предавать себя в Его руки. Наши размышления могут привести к тому, что мы будем следовать своим мыслям, и они станут препятствовать появлению уверенности в том, что говорит Библия. Для детей характерна зависимость. Они не могут быть независимыми. Они не выживут без своих родителей или других людей. Если мы хотим жить со Христом, нам следует подчиниться Ему, находясь в зависимости от Него. Когда мы читаем Библию, Он говорит нам. Когда мы молимся, мы говорим Ему. Давайте поддерживать этот контакт. Наконец, дети хотят повзрослеть. Желание нашего Господа состоит в том, чтобы наша вера росла и чтобы мы еще больше познавали Его и всегда доверяли Ему, как малые дети.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Дорогие и возлюбленные работники «Свободного радио», ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Живая вода. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 13 и 14 стихи. Глубоко в каждом человеке есть сильная жажда по Богу. Как сказал Давид: «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной». Псалом 62, стих 2. Человек старается утолить эту жажду разными путями, разными средствами, наркотиками, алкоголем или, как женщина-самаритянка, отношениями, но все это не может утолить жажды по Богу. Жажда, которая есть в человеке, — это жажда по Богу. Если вы будете пить воду из колодцев этой жизни, то вы вновь будете жаждать. Было бы мудро написать это над всеми вашими амбициями: «Давай, пей эту воду, но у тебя опять будет жажда». Напишите это над всеми материальными вещами, которыми вы желаете обладать — новой машиной, новым домом, лодкой или чем-нибудь еще. Напишите это над каждой целью вашей жизни. Достигните ее, но без сомнения будете жаждать снова. Когда Иисус говорил с женщиной-самаритянкой о живой воде, Он говорил о единственном средстве, которое может утолить эту глубокую жажду души, и это взаимоотношение с Богом. Жаждете ли вы сегодня? Забудьте о мирской воде, пейте живую воду и найдите удовлетворение, которого ищете. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность утолить глубокую жажду наших душ. Да придем мы, да пьем эту воду и да найдем удовлетворение, которого ищут наши души. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Свободные.

0: Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юля с часовни на Голгофе Каширской.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что я решила попробовать.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Это моя жизнь. Смысл.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио. Свободное.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Книга Екклезиаст, 4 глава, стихи 9 и 10.
0: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Братья и сестры, приветствую. Сегодняшний стих для нашего с вами размышления записан в книге «Екклезиаст», 4 глава, с 9 по 10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». В этих словах открывается Божья премудрость о том единстве, которое может иметь верующий человек. Говоря о единстве верующих, мне сразу вспоминаются слова и молитва Иисуса Христа, описанная в Евангелии от Луки, 22 главе, с 31 стиха. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус Христос молится за своих учеников о том, чтобы те имели единство, чтобы верующие люди имели единство, которое позволит им в полноте исполнить поручение Божие. Иисус Христос направляет своих учеников, говоря им: «Идите и делайте учеников, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Именно это поручение возможно исполнить только если Церковь Христова находится в единстве. Говоря о единстве, мы понимаем в этих отрывках сердце Божье, и в то же самое время мы понимаем желание сатаны. Сатана желает сеять и разделять Церковь Христову, потому что именно так Церковь теряет силу для исполнения великого поручения. Читая послание к Коринфянам в 12 главе с 11 стиха, мы видим важное напоминание о единстве и служении, совместном служении Церкви. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Читая послание к Коринфянам, мы видим слова апостола Павла, который понимает Церковь как не отдельные члены, но как единый организм, который действует в единстве, который действует совместно для единой цели. Говоря о единстве, мы понимаем, что воля Божья для Церкви Христовой, для Церкви поместной и вселенской – это иметь единство для совершения Божьего труда на этой земле. Поэтому давайте будем молиться с вами и иметь правильное сердце по отношению к Церкви Христовой, по отношению к братству, к единству верующих, и будем иметь правильное отношение к

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

дай мне вид, и что

0: Время подумать.
1: Я уверена, что не случайно молчание во все времена и у всех народов считалось золотом. А болтун, напротив, находка для шпиона. А знаете, где рождаются сплетни? Где неустройство и все худое. Сплетни рождаются там, где во власти серые будни, недовольство собственной жизнью, а нередко и страхи, и зависть. Вот чтобы от собственной неустроенности отвлечься, люди переключаются на других людей. Никогда не задумывались? Ведь если говорить о человеке нейтрально, это просто передача информации. Если говорить о человеке хорошо, так это вообще комплименты. Разве такие ситуации называются сплетнями? Ну вот представьте, Маша и Наташа разговаривают про Сашу. А ты, мол, слышала, какая Саша молодец? Достоевского цитирует, пироги вкусные печет. Такая классная? Вот это разве сплетнями назовешь? Да нет. Вот получается нам и ответ на блюдечке. Сплетни – это всегда информация со знаком минус. Сплетни – это всегда то, что не сможешь сказать человеку в лицо. Вот и получается, что единственная верная формула заключается в том, что за спиной у человека либо никак, либо хорошо. Удержаться, конечно, сложно. И мне самой приходится себя порой останавливать. И еще очень важно помнить, что даже если у вас есть кто-то сокровенный, кто-то один, с кем вы любите посплетничать, это со 100% вероятностью означает, что этот кто-то будет точно так же сплетничать с кем-то и про вас. И еще могу поделиться. По своему опыту заметила, что не сплетничают те, кто по-настоящему занят, и те, кто по-настоящему успешен. Так что если вам в спину что-то говорят, это почти всегда значит, что вы просто-напросто на пару шагов впереди. И давайте будем честными. И в церквях, увы, бывает, живут сплетни. Но в таких ситуациях, наверное, правило только одно. Каждый ответит за себя лично. Так что, как у Виктора Цоя, следи за собой, будь осторожен.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио рядом.
3: Эй, жизнь моя.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях познавая его, и он направит стези твои». Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти. Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
2: «Стань на середину».
1: А им говорит:
2: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
1: Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
2: «Протяни руку твою».
1: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
3: «Ты Сын Божий!»
1: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его.
4: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Анна Андреевна Ахматова. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. И туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Вы слушаете Свободное радио.

0: Здравствуйте, друзья! Здесь Наташа Романцова. А вы согласны с заявлениями о том, что современному человеку терпение дается особенно трудно? Вся современная индустрия подстегивает в людях противоположное – торопливость. А давайте проверим прямо сейчас, что если во время следующей песни попрошу вас сделать паузу. Ничего не делать, разве что в окно посмотреть. Никуда не бежать, не торопиться. И знаете, что окажется? Для большинства из нас никуда не торопиться – это даже не то чтобы роскошь. Мы просто разучились никуда не торопиться.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
3: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Пение в духе. Во время пробуждения в Уэльсе в начале 20 века писатель и проповедник Кэмпбелл Морган описывал происходящее. Он верил, что присутствие Божьего Святого Духа проявлялось в волнах священного гимна. Морган описывал, как музыка объединяла людей во время церковных собраний. Музыка побуждала их молиться, исповедоваться и петь. Если человек увлекался и слишком долго молился или говорил что-то неподходящее, кто-нибудь начинал тихо петь. Другие постепенно подключались. Общее пение звучало все громче, пока не заглушало все остальные звуки. Обновление через пение, которое описывал Морган, уходит корнями в Писание, где музыка играет важную роль. Ее использовали для празднования победы, для поклонения в храме, а также как часть военной стратегии. В Библии даже есть сборник гимнов. А в новозаветном послании Павла к Ефесянам мы читаем следующее описание жизни в духе. «Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». В трудностях, в поклонении, в чем бы то ни было в жизни, музыка веры может помочь нам петь в унисон. Благодаря новым и старым мелодиям мы снова и снова обновляемся. Это совершается не властью и не силой, а духом и пением нашему Богу.
1: Свободное радио.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Свободное радио.

Каждый из нас борется со своими гигантами. Страхи, комплексы, искушения, чьё-то давление, трудности с деньгами или здоровьем. Свободное радио хочет, чтобы вы знали, вы в этой борьбе не одиноки. Именно поэтому мы всегда рады говорить, ободрять, поощрять ваше созидательное общение в нашем чате. Именно поэтому мы все еще продолжаем работать.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Десятого августа отмечается память Лаврентия Римского, архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений, воздвигнутых императором Валерианом 10 августа 258 года в Риме. Святой почитается как в католической, так и в православной церкви. Во время гонений императора Валериана в 258 году многие священники и епископы были казнены, а христиане-сенаторы или члены знатных семейств лишались имущества и изгонялись из города. Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. Вскоре римский префект потребовал у него отдать государству сокровища церкви. Попросив 3 дня срока, архидиакон раздал почти все церковное имущество беднякам. На 3-й день он явился к префекту вместе с толпой нищих, коллег, слепых